Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятно.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Кто собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделай музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. И техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага, ага. Вот наше время, вот наш стиль.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: рядом.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: слезы любви.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.
2: Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.

0: Новый сезон на душевном радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
3: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Встреча президентов Беларуси и Туркменистана Александра Лукашенко и Сердара Бердымухамедова состоялась в преддверии саммита СНГ на территории национальной туристической зоны Аваза. Как передает Билд, в преддверии саммита в Туркменистане состоялся также ряд встреч на уровне министров и руководства правительств двух стран. Вице-премьер Наталья Питкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества. Сегодня в стране стартует регистрация на первый модуль репетиционного тестирования. Как отметили в Министерстве образования, в этом году испытание будет проходить как единый 8-месячный курс. Вместо отдельных 3 этапов абитуриентов ждут 3 последовательных модуля. Первый из них продлится с октября по декабрь. С 15 октября начнут работать пункты проведения тестирования. Формат с тестированием на бумажных бланках сохранится, а тем, кто не сможет прийти в пункт проведения, в конце каждого модуля дадут возможность пройти такой же тест онлайн. Еще одна новинка – виртуальный помощник Ригзик в личном кабинете. Он будет сопровождать абитуриентов на протяжении всего тестирования и поможет избегать технических ошибок. Авиакомпания «Белавия» с момента открытия первого дальнемагистрального рейса «Минск-Санья-Минск» перевезла на остров Хайнань в Китае более 60 тысяч пассажиров. 8 октября прошлого года Airbus A330-200 отправился из Минска в Санью. Это был первый регулярный дальнемагистральный рейс в истории авиакомпании. С тех пор выполнено 236 перелетов. Кроме пассажиров доставлено также 727 тонн грузов и почты. Как определить, что у человека накопилась хроническая усталость, рассказали специалисты. Тревожные симптомы, когда утром хочется выключить будильник и спать дальше, а вечером тяжело уснуть. Следствием недостаточного отдыха во сне является эмоциональная нестабильность в течение дня. Человек, подверженный постоянному стрессу и проблемам со сном, может ощущать снижение когнитивных способностей. Усталость накапливается, и мозг не справляется с концентрацией внимания и запоминанием. Врачи советуют научиться находить баланс между эффективной работой и не менее эффективным отдыхом. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, днем возможны грозы и порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13 с плюсом. В Минске дождь и 11-13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» сегодня с Евгенией Новиковой.

0: 44 511 60 00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
4: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
3: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
4: Бодриссимо!
5: Шоу! Мощный утренний адреналин.
3: Бодриссимо!
5: Утро будет. Бодриссимо!
6: Будет 100%. Всем привет! И сегодня у нас, знаете, этакий экспериментальный выпуск. Ближайшие несколько часов я официально предоставлена сама себе. Представляете? Весь микрофон мой. Это, правда, пугает слегка и немножечко волнительно. Но я думаю, что с вашей помощью у нас все получится. Итак, на связи Евгения, как меня уже здесь именовали, Джексон Новик. И пусть Дмитрий Душнило Санкович сегодня не с нами, не в студии, но его дух, его где-то язвительные замечания я ощущаю, чувствую, и они придают бодрости. Итак, раз сегодня Дима не с нами, отдуваться придется вам, дорогие слушатели радио Шансон, и предлагаю начать разминку с фото-видео приветов. Где, при каких обстоятельствах, я не знаю, при каких условиях вас застало бодриссимо шоу сегодняшним пятничным утром. Пишут уже, где Димка делся. Не переживайте, Димка скоро будет с нами. А пока движемся дальше.
7: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
8: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
9: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
11: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
12: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
13: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Итак, еще раз приветствую студии Душевного радио. Какие у нас внимательные слушатели, это очень приятно. Но, знаете, я с вами всего лишь пятый день, поэтому благодарю за понимание. Если что-то где-то и не так сказала, знаете, есть у англичан такая классная поговорка. Звучит следующим образом: «Old habits die hard». Кто понял, тот понял, кто не понял, ничего страшного. Как бы то ни было, давайте узнаем, что сегодня нам сетуют звезды. Начнем с овнов по традиции. Итак, овны с нами на связи. Слушайте, контролируйте свои желания и не совершайте необдуманных поступков. Есть вероятность потратить крупную сумму на бесполезную покупку, превысив свой бюджет. Будьте откровенны, не кривите душой сегодня. И тогда вы сможете понять, кто настоящий друг, а кто вас использует. Поняли, приняли. Кстати, будет любопытно, если вы тоже нам напишите в чат, откликается сегодня прогноз гороскопа или мимо кассы. Далее движемся. Кто у нас следующий? Тельцы. Сегодня работа будет вызывать у вас скуку. Постарайтесь подойти к неинтересным занятиям с другой стороны. Проявите фантазию и творческий подход. Ну а поднять настроение тельцам смогут сегодня разговоры по душам с родными и близкими. Отлично. Далее. Близнецы. Возможно, сегодня 9 октября у близнецов будет нерабочее настроение. Слушайте, ну метод-то без прогнозов, могу вам сказать, что пятница. Ну у кого рабочее настроение в пятницу? Расскажите, покажитесь, есть ли среди нас такие. Однако ответственный подход сегодня может дать толчок вашей карьере, близнецы. Излишняя активность и несдержанность в спорах не принесет пользы. Поняли, приняли. Далее, раки. Ракам 9 октября, напомню, что сегодня пятница, не стоит строить планы. Обстоятельства поменяются, и придется отменять планы встречи или заниматься совсем другими делами. Подстраивайтесь под ситуации, говорят звезды, ищите новые выгодные возможности, и тогда успех будет вам обречен. Так, раки, рассказывайте, совпадает сегодня гороскоп с вашими планами или не очень? Львы, день будет непростой, говорят звезды, придется преодолевать сложности, прикладывать больше усилий в сложных моментах, помните о своих близких. Именно они окажут вам необходимую поддержку. Так, ну и напоследок, девы, напомню, что мы сегодня разобьем гороскоп на две части, буквально через несколько треков послушаем и продолжим. Девы, чтобы улучшить настроение и усилить мотивацию, помните о конечном результате своей работы. Общение сегодня будет приятным, и вообще девам следует следить сегодня за словами и не допускать резких высказываний. Так, кто уже прослушал свой гороскоп, пишите, будет любопытно знать, есть ли какие-то совпадения касательно сегодняшней пятницы. Ну а мы движемся дальше. Еще раз всем доброе утро.
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Авторадио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый «Якобс» 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Три цены. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Это Бодрисимо Шоу, на связи Евгения Джексон-Новик. Мы продолжаем, вы знаете, конечно же, без Димы.

непривычно и сложно. Дима, мы тебя очень ждем, возвращайся скорее. Так, мы продолжаем гадать гороскопы на сегодня рассказывать. Вот как нам написали уже в чате, да, одно дело это послушать утром, а другое дело вечером, чтобы уж точно сравнить, правильно ли нам звезды сегодня расклады на день сделали. Итак, продолжаем с весов. Точнее, весами продолжаем. Весы. Подходящий день сегодня для вас, для планирования бюджета или крупных покупок. В общении будьте активнее, настойчивее, тогда вам удастся быстрее получить желаемое. А также в сложных ситуациях не бойтесь просить близких о помощи. Вот, кстати, все, кто рожден под знаком Весы, да, уже ваш сезон, так скажем, всех именинников поздравляю. Далее движемся к скорпиончикам любимым. Если возникают проблемы в семейных или личных отношениях, не стесняйтесь откровенно говорить с близкими. Слушайте, уже который гороскоп подряд, и сегодня звезды говорят о том, что нужно не стесняться просить помощи. То есть, видите, даже звезды нам дают такие недвусмысленные знаки. Таким образом, вы укрепите доверие, найдете компромиссное решение споров, а также следите за настроением собеседника, чтобы лучше его понять. Далее мой знак – Стрелец. Кто еще тоже Стрелец, откликайтесь. Стрельцы, 9 октября по возможности отложите начало новых проектов на другое время. Сегодня неудачный день для нового и неизвестного. Деловые переговоры также лучше перенести, вот так вот. А при принятии решений прислушивайтесь к своей интуиции, чтобы не совершить ошибку. Вы знаете, с течением жизни я вот когда что-то случается, каждый раз себе говорю: Женя, ну вот уже было какое-то у тебя предчувствие, и все равно, ну блин, ну может мне кажется. И вот к нынешним годам, вы знаете, очень важный вывод. Действительно, если вам кажется, что что-то идет не так или не очень, вам, скорее всего, не кажется. Итак, козероги. Уровень энергии у козерогов 9 октября не очень высокий, поэтому не стоит брать на себя дополнительные обязанности или перенапрягаться по работе. Следите за самочувствием. Ну и, конечно же, напряжение после сложного дня снимите активной прогулкой и легкой тренировкой в спортзале. Это, кстати, вам прогноз на вечер. Поняли, приняли. Знак Водолея. Все, отдала, ни о чем не жалею в студии. Гороскоп Водолеев советует больше времени проводить дома или работать удаленно, если есть такая возможность. Сделайте усилия и решите проблемы, чтобы к ним не возвращаться, если у вас накопилось много вопросов. Сегодня ваш дар убеждения на высоком уровне. Вы сможете уговорить любого человека. Вот так вот, Водолеи. Видите, все карты ваши. Ну и рыбы. Рыбы, 9 октября, пятница. Не перенапрягайтесь на работе, чтобы не ухудшить свое самочувствие. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям, делайте перерывы, ну и по возможности откажитесь от дополнительной нагрузки. Вот так вот, друзья, гороскоп на сегодня, 9 октября, пятница. Рассказывайте, кому что откликнулось. Ну, а если нет, не принимайте то, что говорят звезды. Можно прислушаться, но не обязательно принимать. Итак, стрельцы молодцы, все, согласна с вами. Не знаю, как вас зовут, у вас вместо никнейма ураган. Девушка-ураган-стрелец. Я вас поняла, отлично. Движемся дальше.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель, Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
3: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
4: Радиотерапия в эфире на душевном радио. Серега, ты с нами на связи.
5: Доброе утро.
4: Ой, Серега Сенкевич с нами. Сергей, мы вот обсуждали гороскопы на сегодняшний день, пятницы. Так. Мне кажется, даже в пятницу без гороскопов можно, правда? Ну, что может быть плохого в пятницу?
5: Все известно уже. Будет завтра выходные, суббота, воскресенье. Поэтому без гороскопов все будет круто, ребята. Добро пожаловать на Бодриссимо шоу.
4: Сначала банальный вопрос. Ты вообще веришь в гороскопы?
5: Да, верю.
4: Да?
5: Ну, просто там как бы... Есть разные моментики, надо их знать тоже. Вот вчера, кстати, как вы там натальную карту сделали?
4: Ну, пока еще не успели. Вопрос следующий. А вот как ты относишься к такой тенденции, что при устройстве на работу менеджеры, руководящие какие-то начальники составляют гороскоп потенциального сотрудника?
5: Я думаю, что можно обмануть, кстати, этого работодателя. Взять, например, сказать, что, ну, свою дату какую-нибудь придумать.
4: Нет, ну, паспорта
5: придумать.
4: Врать не
5: ну,
4: будет.
5: Паспорт, да.
4: Серега, сразу начинается, вот так
5: ну,
4: вот.
5: Надо же представиться в лучшем образе, правда же?
4: Ну, потому что у меня есть несколько примеров из, так скажем, жизни моих знакомых. Вот, допустим, ну, может быть, банально прозвучит, но скорпионов почему-то именно в работу, ну, не всех хотят брать. Скорпионы, близнецы.
5: Почему?
4: С переменчивым настроением.
5: Такие прям острые, да, на язык?
4: Да,
5: скорпионы.
4: Ну, знаете, вот у меня была такая коллега, которая не стала общаться с другой коллегой только потому, что та скорпион. Что вот ну, у меня это... мама скорпион, она сказала, значит, мы с тобой точно не будем общаться.
5: Не, ну вообще, я думаю, что для работы главное просто качество профессиональное, а гороскоп такое себе, потому что гороскоп — это ну, что-то такое, которое...
4: Ну, пальцем да, в небо. Серега, давай небо. Проверим, насколько ты... Я уже знаю, что ты рак по знаку гороскопа.
5: Да, я рак.
4: Вот я выбрала три типичных, на мой взгляд, вопроса. Вот, кстати, кто у нас среди слушателей раки, тоже пишите, про вас это или нет. Раки очень обидчивые. Это правда?
5: Yes.
4: Да?
5: Я очень сильно запоминаю все эти вот, знаешь, Привет. Моментики. То есть я могу, типа, не показать, но я помню все.
4: Ну, с этим сложно жить, Серега.
5: Не, нормально, да. Сложно жить тем, кто обидел, понимаешь, потом.
4: Ну и, собственно, еще получается один типичный признак. Раки долго помнят обиды. Ну, это очень взаимосвязано. И обидчивые долго помнят. Окей, раки заботливые до навязчивости, правда или нет?
5: Это да, если ты мой друг, например.
4: Да.
5: И ты как бы хочешь со мной дружить,
4: да.
5: То я буду заботиться о тебе всю жизнь, пока ты будешь моим другом.
4: Вот так вот. Значит, с этой точки зрения твоим друзьям повезло.
5: Да, безусловно.
4: Ну и еще один типичный вопрос про раков. Раки внешне сильные, но внутри очень ранимые. Ну это... все видишь, все про уязвимость раки про какую-то.
5: Ты подходит мне, кстати, это или нет?
4: Да. А я вообще асцендент в раке, поэтому я тебя понимаю. Итак, мы движемся дальше. Бодриссимо шоу.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств. Мероприятие на высшем уровне проходит на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. Как передает Белт, официальная часть саммита началась с церемонии приветствия глав делегации. Президента Белоруссии приветствовал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов, с которым Александр Лукашенко перед началом заседания провел двустороннюю встречу. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Сенаторы сегодня проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. С 15 до 17.00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации у членов Совета Республики. Столичные ГАИ рассказали, где в Минске сегодня работают камеры контроля скорости. Датчики фиксируют нарушения на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, Жукова, Намкат, а также на улицах Притыцкого, Московской, Радиальной, Тимирязева, Маяковского. Автомобилистов просят быть внимательными, не превышать скорость и учитывать погодные условия. Минские «динамовцы» накануне удачно завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Серию игр на родном льду «Зубры» закрывали матчем против петербургского «СКА». Счет 4-2 в нашу пользу. В домашней серии подопечные Сергея Брылина одержали 3 победы в 5 встречах и набрали 7 очков из 10 возможных. С 15 баллами наша команда идет в западной конференции 7-й. Далее минчан ожидает двухматчевое гостевое турне. «Зубры» сыграют с «Локомотивом» в Ярославле 10 октября. И шанхайскими драконами в Санкт-Петербурге 12 октября. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro, мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, днем возможны грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13 тепла. В Минске дождь 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» сегодня с Евгенией Новик.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону +375 44 511 60 00.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, Таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Светофор.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
4: Понеслась.
5: Бодриссимо
4: шоу.
3: Будем больше улыбаться.
5: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
6: Утро будет!
7: Утро будет и утро есть. Бодриссимо шоу, душевное радио. На связи Евгения Жексоновик. И вот то, что Сергей постеснялся спросить у нас в чате. Павел взял да спросил. А вот интересно, что обозначает Евгения Жексон? Как же это так вышло? Слушайте, ну история на самом деле очень простая. Хотя вот нам написала девушка, что у нее все Жени знакомые Жексоны. У меня вот тоже много Жень знакомых, и мальчиков, и девочек, но никого Жексона нету, одна я такая. Ну, или, по крайней мере, мне так кажется. Но моя история уходит корнями в студенческие годы. Общежитие, нас 4 человека, мы живем в одной комнате. Ну, и, получается, так сложилось, что именно на пик, наверное, первого-второго курса пришелся пик моей тяготы к творчеству Майкла Джексона. Здесь все очень максимально просто, так как я пела, постоянно что-то напевала. Девчонки меня в шутку начали называть Джексоном. Я, конечно, мне не нравилось это. Ну как, я же Евгения, Женя максимально, а тут Джексон. Ну, а вы знаете, спустя время это очень даже мило звучало. И как-то был у нас один студенческий концерт, такие а-ля капустники, и я даже вот была в роли, ну не в роли, а в образе. У меня была такая шапка, специальная у меня была обувь для танцев, и я даже там несколько движений выучила. Ну, конечно, находясь здесь, в студии душевного радио на стуле, я здесь особо не станцую, но это было занимательно. А вот, кстати, есть ли у вас какие-то интересные, так скажем, милое прозвище, а может быть и не милое, которое с вами на протяжении жизни, вот, либо в детстве вас кто-то интересным образом называл, либо вот в ходе студенчества что-то было такое интересное. Итак, движемся дальше. Кстати, я хочу напомнить, что совсем скоро состоится душевный фестиваль, и в рамках душевного фестиваля будет танцплощадка. И сегодня мы с вами разыграем 2 билета. А как мы это сделаем, узнаем в следующем включении. Будет у нас мини-игра. Все подробности совсем скоро.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Долмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2347 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: time, weather, and...
1: Утка Fast News!
2: Итак, наша рубрика «Утка Fast News». Обсуждаем самые необычные новости, которые случились за последнее время в мире. Итак, пользователи интернета обсуждают фотографию, на которой показана необычная закуска. Макароны с сыром в вафельном рожке. Как вам такое комбо? И, как мы все знаем, в интернете немало хейтеров, которые... максимально критично относится ко всему новому. Вот такое необычное сочетание, наоборот, получило очень много положительных комментариев. Да, правда, людей смущает сладкий рожок, но вот один из комментаторов написал, что подобное лакомство действительно есть и продается в парке развлечений в США, Орландо, Флорида. Я, кстати, сейчас пришлю вам фотографию, как это выглядит. Ну, если честно, я максимально не любитель, знаете, контрастных вкусовых сочетаний по типу соленая карамель или, например, пицца со вкусом курицы и, что там вот есть сладкое, ананаса, да, поэтому... Вот я не знаю, понравилось ли бы мне, но на фотографии это выглядит довольно-таки вкусно. Так, собственно, подобное лакомство действительно продается в США, в детском парке аттракционов. И отмечают, что сам вафельный рожок сделан из чесночного, а не сладкого теста. Слушайте, ну, любопытно, как говорится, чем себя не порадуешь лишний раз. И вот, кстати, еще одна необычная новость из вкуса еды, точнее, из мира еды. Пицца. Вот любители пиццы, откликайтесь. Какие ваши самые любимые вкусы? Итак, пользователи интернета уже не знают, чем удивить своих любимых, близких, ну и подписчиков, соответственно. И придумали новую пиццу с курицей. Только курица здесь, знаете, ножки курицы не очищенные, они вместе с косточками. Вот такая необычная пицца вызвала тоже бурю комментариев. Конечно, визуально выглядит необычно, на вкус тоже необычно, потому что нужно быть аккуратным, чтобы нигде ничего не застряло. Присылаю в наш чат, как выглядит эта необычная пицца с курицей. Ну вот, кстати, кто ее пробовал, написали в комментариях, что все-таки было больше вкусно, чем невкусно. Но нужно было быть аккуратным, потому что курица – дело все-таки нешуточное, да еще причем настоящее. Итак, движемся дальше. Я же обещала игру. Игру все-таки давайте немножко потянем, интригу. Два билета сегодня будем разыгрывать на танцплощадку в рамках душевного фестиваля. Уже в следующем включении, так уж и быть, объявлю условия игры. А пока движемся дальше.

0: Бешеные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу.
2: Итак, как обещала, врываюсь супер новостями. Сегодня будем дарить 2 билета на танцплощадку с душевным радио. Итак, подробности. 17 октября, Дворец спорта, душевный фестиваль. И в рамках душевного фестиваля Дмитрий Санкович, наш Дима Санкович, диджей, который 100% задаст жару и классного настроения. Напомню, что в рамках танцплощадки вы увидите группу «Блестящую», увидите и услышите ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков, ну и, конечно же, атмосфера. Ну, кто был, тот знает, тому не нужно рассказывать, да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, а кто еще ни разу не был, быть может, сегодняшняя наша игра будет поводом, чтобы посетить и в первый раз испытать все эмоции на себе. Итак, так как я сегодня вместе с вами одна, так как я с вами всего 5-й день или уже 5-й день, да, вот как здесь лучше приоритеты расставить, я предлагаю сыграть и тем самым познакомиться. Напишите, как вы познакомились впервые с душевным радио. Быть может, вы ехали и случайно листали ленту эфиров, например, да, в том же самом ТикТок увидели Дмитрия Санковича эфир. Быть может, вы уже давным-давно с нами на одной волне, слушаете в рамках работы, когда работаете, или когда только едете на работу, или кто-то вам рекомендовал, или вы впервые познакомились с танцплощадкой, а уже потом с душевным радио. Самая суть здесь – это интересным образом оформить эту историю. И вот автор самой оригинальной душевной истории получит те самые долгожданные 2 билета на танцплощадку 17 октября. Истории буду ждать в нашем телеграм-чате «Душевное радио». Победителя будем выбирать уже в следующем часе. Ну, примерно до 10:30 можно присылать истории. Выбор победителя на усмотрение ведущей. Сразу объявляю, что это субъективная игра. Вот за что зацепится мой глаз, мои глаза, душа и сердце, за какую историю, вот тому человеку и повезет. Итак, игру объявляю открытой. Сейчас на всякий случай еще раз перешлю задание, чтобы вдруг кто-то забыл. Ну и дерзайте. Вероятно, удача сегодня на вашей стороне.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
3: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные «Шевалье Дюваль», Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
3: Так, вот я не договорила. Сергей Сенкевич у нас снова в эфире с нами.
4: Доброе утро.
3: Да, вот про раков мы говорили.
4: А мне можно я расскажу?
3: Нет.
4: Можно?
3: Нет.
4: Я, короче, слышал песню сейчас про Катю. И я хочу сказать, что у меня универсальное имя для всех девушек – Катя. Если ты не помнишь, как зовут девушку, называй ее Катей.
3: И я хотела как раз сказать, что мы обсудили, что раки такие все ранимые, что они такие все переживающие и забывчивые.
4: Забывчивые, да.
3: Забывчивые. Вот вы знаете, как меня Сергей называл?
4: Находчивые. Я называл Катей,
3: кстати. Катя меня называл. Катя, звонит телефон. Это он. Это он зовет, Серега.
4: Теперь я знаю, как тебя зовут.
3: Да, спасибо большое. Да, спасибо, Серега. Так, собственно, тут присоединились к нам еще к полчищу раков наши слушатели. Подтверждают все слова, что все ранимые. Друзья, так а как жить, когда постоянно роняешься? Какие-то замечания и неправильные взгляды.
4: Главное быстро подняться, разобраться, что происходит, и идти дальше.
3: Так, а мы выяснили, что раки, они же еще и помнят все это долго.
4: Помнят, но вспоминают когда нужно, точечно, когда верят, что все сработало.
3: Вот так вот. Я вот хоть не рак, кстати, у меня асцендент в раке, поэтому да. Я с некоторой точки степени понимаю. Я стрелец по гороскопу, но, знаете, вот я люблю говорить, что я не злопамятная, но я все помню. Просто все помню.
4: Мы помним и моменты классные, в том числе, их помним гораздо больше. Угу. Вот, поэтому все классно.
3: Главное, плохие моменты ты помнишь, а как зовут Женю?
4: Я уже вспомнил.
3: Серега. Так, друзья, напомню, что у нас сейчас проходит игра в нашем телеграм-чате. Автор самой оригинальной истории, как познакомились вы с радио «Душевное», получит сегодня у нас 2 билета на дискотеку, танцплощадка. Серега, как ты познакомился с «Душевным радио»? Ну, помимо того, что ты начал здесь работать, вопрос в лоб.
4: Я ехал в машине.
3: Так.
4: И листал волны.
3: Так.
4: И услышал классный трек, я не помню какой, по-моему, «Абу».
3: «Абу».
4: Это же моя любимая композиция.
3: Да. Какую песню, не помнишь?
4: «Dancing Queen». И все. Вот это было как бы ключевым моментом. Я больше не переключал волну.
3: Машина, Серега. И все помнит. И здесь «Душевное радио». Друзья, дерзайте. Ваши истории ждем в Телеграм. Ну а пока движемся дальше.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко поздравил президента Уганды с Днем независимости. Глава государства заверил, что в Беларуси высоко ценят отношения дружбы, взаимопонимание и доверие, которые сложились с Угандой на протяжении десятилетий. Белорусский лидер предложил президенту Уганды осуществление проекта в сферах сельского хозяйства, механизации, аграрного сектора, медицины, образования и других. В Беларуси встречают союзников Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Как сообщили в Министерстве обороны, на территории нашей страны военнослужащие примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» и специальном учении совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Они пройдут с 12 по 16 октября. С начала года в Минске ввели в эксплуатацию 134 жилых дома после капремонта. Как сообщает Белта, по словам специалистов, работы по капитальному ремонту продолжаются. Уже началась подготовка к обновлению жилых домов в следующем году. Особое внимание планируют уделить многоэтажкам, оборудованным газовыми колонками. При наличии технической возможности их демонтируют, а квартиры подключают к системам централизованного горячего водоснабжения. В Китае предпринимательница сделала своим сотрудникам по-настоящему роскошный подарок. Вручила им автомобили престижной марки. Владелица сети ресторанов пошла на такой шаг, чтобы избавить персонал от неудобств. Люди добирались на работу на электросамокатах и сильно мерзли в непогоду. Щедрые жесты в отношении персонала для женщины – не разовая акция. В традиционные китайские праздники она регулярно поддерживает команду, выдает денежные премии и дарит вещи, которые пригодятся в быту. Новостям компании. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп, второй напиток – все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, возможны грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13. Тепла, в Минске дождь и 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» сегодня с Евгением Новиком.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
5: Понеслась.
6: Бодриссимо
7: шоу.
4: Будем больше улыбаться.
6: Бодриссимо шоу.
8: Будем крепче обниматься.
9: Утро будет!
10: Утро будет! Всем доброе утро! Кто еще не проснулся, а кто уже давно в строю, всем бодрый привет! На связи Евгения Новик, Евгения АК Джексон. Сегодня мы без Дмитрия АК Душнила Санковича вместе развлекаемся и знакомимся, между прочим. Итак, сейчас в наш чат разрывается от ваших самых душевных. Слушайте, ну, я не ожидала, что вы настолько развернуто будете излагать ваши истории того, как вы познакомились с душевным радио, что же послужило знакомству. Вот, например, Светлана пишет, что когда-то пришлось заменить почтальона на городском маршруте, и в машине играло душевное радио. Помню слова водителя. Что-то музыка не очень. Наверное, Санкович в отпуске. Теперь преданная фанатка этой музыки не очень в кавычках. Слушайте, ну, так сказали. Даже когда Дмитрий Санкович в отпуске, тут все под контролем. Алло! Правда, безбодритимо шоу, но все же. Итак, вот еще милый вариант от Иринки. Познакомилась с душевным радио случайно. Сидела, листала частоты в поисках хоть чего-то. И вдруг слышу хиты 90-х. И голос ведущего сказал как раз то, о чем я и думала. И я в этот момент осознала, о, свои, так и потела. Слушайте, прекрасно. Напомню, что автор самого оригинального душевного ответа получает сегодня 2 билета на танцплощадку в рамках душевного фестиваля. Напоминаю, это 17 октября, город Минск, дворец спорта. Да, узнаем, кому повезет совсем скоро, уже в конце часа. А пока все, еще есть время, чтобы вам тоже поделиться вашей душевной историей.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНПС 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке душевного радио.
1: Ну, ща, еще.
2: Подлиссимо-шоу. Подлиссимо-шоу. Подлиссимо-шоу.
3: Ой, сколько вдохновляющих историй, вы знаете, все, конечно, мне не получится зачитать, но вот я выбрала самые пикантные к настоящему часу. Напомню, что автор самой оригинальной истории получает сегодня 2 билета на танцплощадку в Минске 17 октября. Вот где можно услышать радио? Там в дороге, допустим, да, как многие из нас впервые познакомились, в машине, естественно, в офисе, но на депиля. Ну, это еще надо постараться. Прекрасная история. 3 года назад, пишет слушательница, была на сеансе депиляции. Играла радио с чудесной подборкой музыки. Со следующего дня душевная заиграла на рабочем компьютере. И с тех пор каждое утро начинаю с душевной компании. Ой, просто прекрасно. Душу греете. Еще у нас интересная история от Надежды, тоже на девичьей процедуре. Знакомство случилось в санатории Нарыч на процедуре парафинотерапии, где приходилось неподвижно лежать достаточно долго. И меня просто спасло ваше душевное радио. С тех пор я и мои коллеги с нами. Вот так уж поворот, как говорится. Поворот в фильме есть не туда, а в вашем случае 100% туда. Прекрасно. Так, вот Александр пишет, что познакомился, вот это уже мужская поистине история. Познакомился в машине после отключения аккумулятора. И вот после отключения аккумулятора всегда сбивались настройки магнитола. Нужно было долго настраивать. И я постоянно забывал последовательность. Так вот, единственная радиостанция, которая включалась всегда сама, это душевное радио. Не стал ничего менять, так и оставил. А это прекрасное завершение истории, вывод, потому что порой знаки, которые нам дает судьба, они правильные. И нужно слушать свое сердце, доверять этим знакам. И вот такая у нас чудесная история с Александром. Итак, движемся дальше. Еще буквально пару минут есть, чтобы прислать вашу историю. Ну и в конце часа ждите, узнаем имя победителя. Ну а пока Саманта Фокс.
4: Не будет. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Всем отвечу.
2: Реклама.
3: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
4: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
5: В три цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены. С любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности

0: Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
2: Утро будет! Итак, к нашему чату «Душевное радио» в Телеграм присоединяются новые слушатели, новые участники – Светлана, Ирина и Елена. Добро пожаловать к нам, рады вас видеть с нами. Александр только что присоединился, супер! Итак, мы сейчас в эфире с Серегой.
3: Доброе Серега. Утро еще раз.
2: Доброе утро, Серега. Ну, ты в теме, что мы сейчас, точнее, писали истории, наши слушатели, как познакомились,
3: да, их
2: с радио.
3: Так много, что, честно говоря, глаза,
2: да,
3: разбегаются.
2: Пожалуйста, не читай, потому что у меня есть одно сообщение необычное, адресовано лично тебе.
3: Ого-го. Давайте,
2: пишет нам
3: давайте.
2: Светлана. Доброе утро. Мое знакомство с душевным радио состоялось в 2023 году. Пришла в новый коллектив, но соль в другом. Слушаю вас до сих пор, и мне все нравится. Залезла на сайт ведущих посмотреть, кто же эти люди, и увидела, что Сережа Синкевич мой одноклассник.
3: Реально?
2: Привет тебе, Сережа, от Светки Шатер, я не знаю.
3: О, Светка, привет.
2: Да?
3: Привет.
2: Правда такая?
3: Не видел сообщение.
2: Ну, да, 10.23 было оно в чате, поэтому... Правда? Это правда?
3: Ну, Света Шатер, да, это моя одноклассница.
2: Ты помнишь или ты?
3: Конечно, помню, вижу, знаю. Привет-привет.
2: Класс, вот такие, видите, приятные неожиданности. Еще любопытное сообщение от Вероники. Листала ТикТок, попал в эфир Димы. Как раз вечерний покорил сердечко. Итак, Серега, ты же тоже эфиры ведешь.
3: Конечно. Но на самом деле, смотрите, ТикТок объединяет, оказывается.
2: Так.
3: Да. Ой, то есть и душевное радио, и ТикТок объединяют. И вот люди, которые давно не общались, например, они,
2: да,
3: слушают
2: вот
3: нас так, в эфире
2: вот,
3: и общаются
2: тебя.
3: С помощью, кстати, телеграм-чата нашего, душевный радиочат. Там у нас прямо активное общение идет между людьми, и они находят,
2: да,
3: даже друг друга там.
2: Серега, вот твои впечатления, вот быстро, четко,
3: да,
2: по фактам,
3: да,
2: вот эфир здесь. Вот когда перед тобой микрофон, горит красная лампочка, и эфир в ТикТок. Вот основные отличия, различия, чем можешь поделиться таким?
3: Ну, я как человек, который ведет новости, я всегда четко, ну, четкий должен быть в эфире.
2: Четкий в ТикТоке?
3: А в ТикТоке ты можешь быть кем угодно и абсолютно быть нечетким.
2: Вот. Четкость не обязательно должна,
3: да,
2: лидировать, да? Итак, Серега, кстати, сейчас прямо в эфире в ТикТок. Я сегодня, вы знаете, слегка переживала, поэтому, да, я уже сказала, слишком много кнопочек вокруг, боюсь запутаться.
3: Но мы помогаем уже не как можем. Мы это я.
2: Да, спасибо всем огромное, всем слушателям душевного радио. Кстати, я получила невероятное количество приятных эмоций, когда читала ваши сообщения. Ну и кто же победил, узнаем совсем скоро. Серега, объявим.
4: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки «Эклипс» 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: будет. Серега, кстати, а ты слышал версию на русском языке «It's raining man»?
1: Да, конечно.
0: Это мужицкий дождь.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя, дождь из мужчин, мужиков.
1: Ну, это, кстати, в тиктоках и в этих, в инстаграмах прям разрывало, да, ленты?
0: Хитяо. Итак, настало время подводить итоги. Я уже, кстати, с Сергеем поделилась сообщением, которое легло мне в душу, и, кстати, не мне одной. Я видела, что сообщение собрало реакции также от других участников нашего чата. Серега,
1: так, позвольте мне... Так, а помоги мне, какое там время этого сообщения?
0: 10:01. 10:01. Позвольте, я зачитаю.
1: Позволяем.
0: По сообщению от Натальи. Доброе утро. Более 8 лет слушаем душевное радио дома, в машине, на работе. Были на танцплощадках в Гомеле. Также специально поехали в Жилище 26 сентября. Дмитрий был великолепен, как всегда. В этом сомнений нету. Так вот, 17 октября, как раз таки, когда будет танцплощадка, я выхожу замуж. И было бы очень круто провести вечер на самой классной танцплощадке. Мы, кстати, Серега, как думаешь, это правда или это нас разводит?
1: Не, я думаю, что Наталья не шутит, раз она 20, сколько, 8 лет, просто 8 лет, не 20, 8 лет слушает радио, но она не может нас обмануть, правда же, Наталья?
0: Вот Наталья еще написала, что правда, мы у нее уточнили, в 9:00 ЗАГС железнодорожного района города Гомеля. Ну, Наталья, но танцплощадка, это в Минске.
1: А мы приедем в Гомель. Проверить, будет ли свадьба.
0: Слушайте, ну просто, если все сложится, просто будет невероятно. Итак, Наталья, ваши билеты вам, я так понимаю, вашему будущему мужу.
1: Так мы можем, смотри, Наталья выходит замуж утром, а так вечером летит на танцплощадку с мужем. Все классно.
0: И гостей приглашать не надо.
1: Да? Нет, а гости тоже.
0: Да уже там все будут.
1: А в гостям включаем душевное радио, они танцуют.
0: И диджей готовый.
1: Все классно,
0: тамада.
1: Все получается.
0: Все как нужно, Наталья.
1: Мы все решили.
0: От души поздравляем вас с такой прекрасной новостью. Ну и все, ждем вас 17 октября. И, конечно же, ждем фотоотчет, видео.
1: И со свадьбы, и с
0: танцплощадки. Это нужно что-то из этого сделать. Итак, благодарю всех за классное, бодрое утро на душевном радио. С вами сегодня была Евгения Джексон.
1: Новик.
0: Ты знаешь, что у меня новое?
1: Да, я слышал.
0: Джексон Новик. Ну и Серега Сенкевич остается с нами.
1: Да, через 5 минут будут новости.
0: Все, движемся дальше.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане высказался о реалиях 35-летней истории Содружества, которая изначально создавалась в сложных условиях. Как передают Белта, глава государства отметил, что после развала Советского Союза внешние силы, не скрывая, стремились манипулировать молодыми государствами. Белорусский лидер подчеркнул, что организации пророчили чуть ли не пару месяцев жизни. Президент отметил, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. Квадратный метр жилья в столице за год подорожал на $500, как сообщают Минск Новости. В сентябре средняя цена квадратного метра жилья составила $2330. Рекордную цену квадрата зафиксировали в жилом квартале на улице Тимирязева. За каждый метр объекта покупатель заплатил $6433. В Гродно сегодня по решению мэрии начнут включать отопление в жилом фонде. В ближайшие дни значительно похолодает, поэтому тепло начнет поступать в жилые дома, общежития, учреждения образования, театры и общегородские бани. При температуре на улице выше 10 градусов тепла батареи будут греть в режиме протапливания. Доллары падают с неба. Американец запускает дрон над разными городами. Случайным людям сбрасывают деньги с запиской, где указано, что люди могут забрать деньги себе. Начинал он с $1, а теперь обычно дарит по 20. Мужчина уверяет, что не получает прибыли. Его цель — напомнить, что даже небольшой неожиданный подарок может сделать чей-то день лучше. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, днем возможны грозы и порывистый ветер. В Бресте, в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13 тепла. В Минске дождь и 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара. 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Мебель и товары для животных покупают на Емол. Пуф складной с ящиком для хранения 31,89. Кукурузный наполнитель Пенек 65,99 за 25 литров. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможно, оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».

0: слова. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Предстоящий выход Молдовы из СНГ является недальновидным решением руководства этой страны, а не выбором народа. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Как передают Белт, в этой связи белорусский лидер призвал руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан этой страны не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. В Бобруйске проходит очередной 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Главные темы – экономическая кооперация, реализация социальных и туристических проектов. Кроме того, состоится молодежная встреча представителей городов-побратимов двух стран. Участники также посетят учреждения предприятия города, пройдут пленарное заседание и заседание тематических секций. Итогом станет подписание новых соглашений между белорусскими и российскими городами. Больше 500 претензий направлено с начала года в адрес нарушителей правил оплаты автомобильных парковок в столице. Всего пользователи оплатили задолженности на общую сумму более 100 тысяч рублей. Большинство из них после этого в списке нарушителей больше не попадали. Напомню, проверить собственный автомобиль на наличие нарушений правил пользования платными парковками можно в личном кабинете пользователя на сайте Парковка.бай после прохождения регистрации. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек. Евро 3 рубля 42 копейки. 10 юаней 4 рубля 58 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Погода на душевном радио.
2: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, днем возможны грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13 с плюсом, в Минске дождь и 11-13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибяк.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Подарите тепло.

0: 8 511 60 00.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: It's my life. Ну вот эти слова, вообще осознание того, что это моя жизнь, в пятницу будто обрушивается на нас. Что-то хорошее сделать со своей, со своим, хорошо если веком, со своими десятилетиями, в пятницу как будто больше шансов. Почему? Да потому что у нас наконец-то впереди есть запас свободного, ну или уже не очень свободного времени. Выходные впереди, ура! Поздравляю нас всех с тем, что мы доехали, дошли, доползли, долежали, досопели, докряхтели до обеда. Пятница, скоро вечер, скоро выходные, осенние, шуршащие, дождливые такие. Поэтому я даже вот решила без особых бодрящих подложек выходить к вам. Ну, спокойный, спокойный такой вайб, агония продуктивности немножко утихает. Если вам сегодня нужна какая-то гиперпродуктивность, это не сюда, мы на спокойном. Между прочим, это тренд сейчас. Да, эпоха энергетиков даже уходит куда-то в прошлое. Ну, помните, вообще, я пока работала, пока училась, чем я занималась, мать работы, сейчас же я просто удовольствие получаю. Ну, конечно, как иначе. Вот тогда я заметила, что окружение мое, ровесники, люди постарше, а помладше так повально все на энергетиках. Ну, уже кофе мы энергетиком не считаем, уже к нему совершенно разные есть подходы, смотря когда его употреблять, в каких количествах. А вот именно к энергетикам всех манило, особенно по утрам, вот в первой половине дня до как раз-таки полудня, казалось, нет других напитков. Без энергетика, без какого-то батончика, потом еще шоколадного, орехового. Ну, люди не могли в моем окружении проснуться, и казалось, это единственная возможность открыть глаза и начать интенсивненько моргать и думать. Только после такого лайфхака работает. Ну, мне так казалось. Но теперь совершенно другие подходы в мире к эмоциям, да, к настроению. Сейчас за океаном сказали, что энергетики ушли в прошлое, в тренде, теперь все наоборот. Перевертыши. Что это значит? Во многих странах с полок сметают успокаивающие напитки. То-то же. В основе этих газировок успокоительных лежат магний, мелисса, ромашка и другие успокаивающие ингредиенты. Вместо бодрости производители таких напитков говорят не о продуктивности, а наоборот, о спокойствии, о замедлении, о внимании к себе. Обещают создатели напитков, что вот эти конкретные жидкости убивают стресс и позволяют крепче спать. Вы же понимаете, на что мода сейчас делает упор? На отсутствие стресса, умение заглянуть в себя, насладиться моментом. Потому что куда уже можно лететь в пятницу? Мы на душевной волне. Ну а чтобы как-то еще замедлиться и, кстати, тоже на, может, на успокоительные, кому нужны, или на какие-то еще дела потратить чуть меньше, чем хотелось бы, а может, вообще что-то получить бесплатно, можно все это организовать на Душевном радио в этом чате. Кому-то из вас подаю 10 промокодов на сливки Buy. А на что вы уже на сливках эти промокоды потратите, дело ваше. Что нужно делать для этого? Вот минимальная активность. Почему я говорю, что мы в тренде? Пишите сообщения в телеграм-чат Душевного радио. Добавляйтесь к нам, делитесь приветами пятничными, предвыходными. Рассказывайте, у кого что 9 октября хорошего произошло. Кого с чем будем поздравлять, жду сообщения.
0: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 миллилитров. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: Размер платежа.
0: имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе «Трейдинг» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свой.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мало-мало жажды пробуждает группа «Серебро». Мало и много – это вообще главная иллюзия нашего ума. Кому-то для счастья достаточно выспаться. Например, молодой маме, которая ночами и днями, уже день сурка какая-то, или ночь сурка, как ни назови, жизнь сурка у нее какая-то началась с появления малыша, и просто пару часов стабильно поспать без пробуждения уже она считает большой роскошью. А кто-то себя чувствует абсолютно живым, просто поймав теплый лучик солнца, если давно окружали его дождливые серые дни. Все в мире относительно, и хит «Серебра» на самом деле очень глубокий, философский, такая человеческая жажда, ее невозможно утолить. Всегда мы в чем-то где-то находимся в дефиците, и что для одного целое событие для кого-то становится жизнью простой, обычной, да, ничем не примечательной. Вот я тоже иногда смотрю на блогеров, как они быстро сейчас в наши дни делают контент. Буквально ежедневно мы ждем от наших людей популярных, на тех, кого подписаны, каких-то выходов, каких-то интересных локаций, событий, видео, тем. Но на самом деле это не просто все делается, да, для нас это уже что-то привычное. Но а если бы мы пожили такой жизнью, это вообще-то тяжело, да, по-настоящему богат и счастлив тот, ни у кого много, а там тот, кому достаточно. Поэтому я хочу, чтобы сегодня мы с вами ощутили достаток в том, чего бы очень сильно хотелось. Ну, или просто для этого нужно немножечко посмотреть по сторонам, замедлиться и удивиться, как у нас все хорошо и удачно складывается. Предложила вам недавно поделиться своими хорошими событиями, тем, что 9 октября. Да у меня уж зрение подводит. Смотрю, называется, в календаре, вижу 10-е. Ну все, мыслями о субботе, о субботе. 9 октября, что происходит интересного, хорошего у вас? Рассказывайте. Мы не знаем, мы не можем вот так вот предугадать. Только реальные приветы передаем. Пишите в телеграм-чат, в инстаграм душевного радио тоже можно писать. Все вижу, все вкладочки открыты. И вот Людмила написала, что сегодня у ее сябровки, именно так они друг друга называют, сябровочка, Ярош Елены, швейное производство «Конформация», день рождения. Но Елена не только себя с швейным производством связывает, у нее прекрасная, яркая жизнь. Но хочется подруге, сябровочке, чтобы любовью были наполнены дни, не только работой, но и любовью, и здоровьем, и интересными приключениями. И не только Людмила поздравляет Елену, но и коллеги. Вы там так сябровски собираетесь. Наверняка будут песни, будут какие-нибудь креативные поздравления. Ну а на душевном радио мы вам желаем, чтобы вам для счастья сегодня и всегда чего-то небольшого, допустим, хватало. Если объятие сделает вас счастливее, то приходите прямо так на работу, на производство к информации, и говорите: я хочу, чтобы вы меня срочненько пообнимали. Раз, и желание исполнилось. Если хочется пирожного, пожалуйста. А может быть, хочется промокодов на сайт «Сливки Бай», все возможно. Сегодня узнаем кому-то в этом часе, они обязательно достанутся. Может быть, Людмиле и Елене и к информации. А может быть, Адриану. Потому что сегодня он написал, у него появилась на свет любимая доченька Диана. Но она появилась чуть раньше, чем сегодня. Уже 28 лет, как радует доченька своих родителей. Но этот день, 9 число, вот каким бы ни был, солнечным или дождливым, ветреным или очень спокойным, он все равно бурю пробуждает воспоминаний. В этот день можно пересматривать фотографии, можно обнимать своего подросшее сокровище, неважно, даже если у этого сокровища уже есть свои бриллиантики, да, все равно она ваша маленькая девочка. И это здорово, что можно обнять родителей, можно побыть маленьким человеком в этом большом и опасном мире. Диана, очень здорово, что у вас такие отзывчивые, такие душевные родители. Ну и всем, у кого сегодня праздник, всем, у кого сегодня настроение бодрое и совершенно не холодное, не осеннее, я предлагаю попеть с Александром Солодухой.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Неудивительно, что кому-то может быть плохо в пятницу осеннюю, немножко холодную, перепады температур и настроение многих из нас подкашивают и укладывают в теплую постельку. Вот честно, поболеть, но так, чтобы не серьезно, в целом дело не очень и противно. Можно сериальчики посмотреть, но лучше, конечно же, без этого как-то обходиться. Нужно себя просто вовремя мотивировать. Ну вот расклеилась супруга Екатерина. Денис написал: «Привет моей супруге Екатерине, выздоравливаем, и хорошее, приеду, согрею и буду лечить». Да, но я знаю, что могло бы ее вылечить. Нас, девчонок, вот любых, вот всех, это подмечено абсолютно всеми моими подругами, лечит правильный стимул. Если на горизонте появляется правильный, такой настоящий красивый стимул, ну, девочек сразу бесследно у нас уходит и мигрень, уходит и простуда, можно начать

0: колечко. Какого-нибудь колечко. Можно с бриллиантом. Для начала. Нормальное такое начало. Ну, а что же там долго разгоняться сразу? Это как в песне знаменитой «Where is my husband?», да? Потом дальше «I want a diamond ring». Я хочу вот это кольцо с бриллиантом. Ну, и это не просто капризы, это чистая наука, всем известно. Чтобы больной поправился, он должен захотеть стать здоровым человеком. В медицине это даже называют внутренней, да, картиной здоровья, мотивации к выздоровлению. Когда у нас появляется мощный, позитивный стимул, мозг включает психосоматику на полную, и иммунитет как-то заводится, активируется, организм. Так, стоп, болеть некогда, там бриллианты раздают, там поездки какие-то планируются, и платья новые, и вообще выходные с друзьями, да на дачке, как я могу это пропустить? Ну и вот поэтому спросите себя сегодня, чего бы еще такого захотеть, чтобы мгновенно исцелить все, что за неделю накопилось. Пятница обладает такими магическими свойствами, почему бы ими не воспользоваться? Кого-то можно вылечить, да, поездкой, кому-то просто приветом. Между прочим, тоже можно вылечить. Нам масштаб даже не столько важен, нам нужно внимание, да, и в целом обещание. Поэтому все, выздоравливаем обязательно. Ну и вы, Денис, тоже поаккуратнее с лечением. Вдруг сейчас супруга как попросит что-нибудь. Ну и придется выполнять. Полезай в кузов, раз назвался груздем. Ну а как ты еще сообщение приходит нам в телеграм-чат. Смотрю сейчас. Наталья Макаревич, мамуле. Привет. Передает дочка. Скоро в гости приедет, обязательно куда-нибудь пойдем отдохнем. Только приезжай поскорее. Ага, значит, Наталья приезжает в гости, и дочка ее куда-нибудь поведет. По-моему, тоже отличный план с девчонками провести вместе время. Кому-то из вас, девушки, мужчины, дети, хотя дети вряд ли слушают душевное радио, ну а вдруг вы сейчас едете с родителями куда-то и слушаете, пишите сообщение в телеграм-чат душевного радио, очень скоро кому-то из вас подарю 10 промокодов на сайт «Сливки Бай».
1: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Трасса Е95, ну какое-то непоэтическое название. Ну что это такое? Где креатив? Я понимаю, что в пятницу он уже засыпает, но асфальт у нас в Беларуси ровный, дороги красивые, а осенью так еще и вообще золотистые, блестящие, бордовые. Но асфальт потому что блестит от дождей. Скучно называть дороги просто буквы и просто цифры. Предлагаю немножко переименовать. Дороги белорусские. Можете мне идеи каких-нибудь в телеграм-чат наприсылать. Но, по-моему, дорога, например, М1, которая на Брест из столицы, она какая-то не М1. Она больше похожа на дорогу закупочных надежд. Или Евротур начало. Вот, по-моему, отлично подходит название. Или как на Витебск, дорога славянского базара. Да. Или аллея звезд тоже можно назвать. А на Могилев и Гомель, на Гомель, например, трасса птичьего молока и сгущенки. Да. Вот, отлично. Берем, переименовываем. Можете прислать свои варианты названий белорусских дорог. И мы за лучшее что-нибудь обязательно вам подарим и вручим за креатив. Присылайте. Это можно, это нужно. Мы только такому рады. Ну, а вообще, по дорогам, если пройтись, они такие разные есть в мире. Есть даже поющие музыкальные дороги, асфальтофоны. Знаете, такие бороздочки наносят, выпуклые линии на асфальт. И когда на скорости определенной проезжаешь по этому участку, мелодия получается из-за вибрации. Тут, конечно, главный секрет скорости. В Японии есть такие дороги, в Дании есть такие дороги, романтические дороги. В Германии, в Норвегии. Вот не помню, в Беларуси есть такая дорога или нет. Как-то не могу сказать точно. Кажется, что где-то у нас она есть, либо мне просто попадалось такое видео. Я все перепутала, это же возможно. Ну, а мы, конечно же, переходим к нашим любимым приветам, как по дорожке к ним идем, к ним подъезжаем, и самое время уже понять, кому из вас подарю 10 промокодов на сайт Сливкин Бай. Но сначала еще нужно любимому брату Максу передать привет от Юлии. В этот замечательный день он появился на свет много лет назад. Его сын Егор и племянница Лиэль, ничего себе! Целая семья 9 октября появилась на свет. Смотрите, и Макс, брат Юлии, и Егор, его сын, и племянница. Всех поздравляет Юля. Как удобно. Один праздник. И тем более на пятницу еще удачно. Так в этом году все совпало. Но это будут горячие выходные для семьи. Ждем скорее встречи, пишет Юля. Ну, конечно же. И поздравляю с днем рождения Юлия Степана Валерьевича, великого лучшего мастера косяка и установки стружки и опилок. Здоровья вам, сенсей. Но это уже такое душевное, вникающее поздравление. Я Юлию, ее повод не могу оставить без внимания. Раз такое количество знакомых и близких, и очень близких людей сегодня будет поздравляться вами лично, то наверняка вам пригодятся промокоды на сайт Сливки Бай. Дарю вам их 10 штук. Уже распоряжайтесь ими как душе угодно. Но главное, чтобы все они принесли вам только хорошее настроение.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции. Как пишет Белта, глава государства отметил, что три белорусских города, Минск, Молодечный и Лида, в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ, предоставив международную площадку для самореализации, творчества и общения новых поколений. Сегодня в стране стартовала регистрация на первый модуль репетиционного тестирования. Как отметили в Министерстве образования, в этом году испытание будет проходить как единый 8-месячный курс. Вместо отдельных трех этапов абитуриентов ждут три последовательных модуля. Первый из них продлится с октября по декабрь. С 15 октября начнут работать пункты проведения тестирования. Формат с тестированием на бумажных бланках сохранится. А тем, кто не сможет прийти в пункт проведения, в конце каждого модуля дадут возможность пройти такой же тест онлайн. Еще одна новинка – виртуальный помощник Ригзик в личном кабинете. Он будет сопровождать абитуриентов на протяжении всего тестирования и поможет избегать технических ошибок. Сенаторы сегодня проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. С 15 до 17.00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации у членов Совета Республики. Как определить, что у человека накопилась хроническая усталость, рассказали специалисты. Тревожные симптомы, когда утром хочется выключить будильник и спать дальше, а вечером тяжело уснуть. Следствием недостаточного отдыха во сне является эмоциональная нестабильность в течение дня. Человек, подверженный постоянному стрессу и проблемам со сном, может ощущать снижение когнитивных способностей. Усталость накапливается, и мозг не справляется с концентрацией внимания и запоминанием. Врачи советуют научиться находить баланс между эффективной работой и не менее эффективным отдыхом. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, возможны грозы и порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 13-15, в Гомеле 14-16, в Гродно и Витебске 11-13 тепла. В Минске дождь и 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебек.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Кого попросить, чтобы солнце грело осенью? Это очень пригодился бы нам такой человечек свой. Вообще связи в нашем мире решают многое, а может даже и все. И раньше искусству приобретение связей в семье обучали. Некоторые люди так вообще передавали связи по наследству. Ну а сейчас кто у нас из знакомых в телефонной книге или вообще? Ну, специалист по маникюру, может быть, есть. Может быть, есть знакомый видеограф. Кто еще у нас знакомый? Ну, может быть, вы тот самый полезный человек, который умеет решить, может решить любой вопрос. Ну, это здорово. Тогда мы вообще-то тут тоже вопросы важные на Душевном радио решаем. В этом часе продолжаем им заниматься. Приветы тоже можно писать, передавайте их через телеграм-чат Душевного радио. Но еще мы с вами решили переименовать белорусские дороги. Вот так вот. Что это за М1? Что за буквы? Что за цифры? Кто придумал? Что за некреативный человек? Ай-яй-яй. Мы решили, что нужно некоторые направления точно переименовать, потому что им больше подходит. Вот, например, название «Дорога закупочных надежд». Вот какому направлению подходит? Ну, конечно же, на Брест. Дорога Славянского базара тоже ясно, куда идет. Вы свои варианты присылаете в чат Душевного радио, и я их вижу. Зефирка, дорога на Бобруйск, Олег, засчитываем такой вариант, нам нравится. Но Олеся пишет, что у нее в деревне, на родине, есть дорога, которую все называют «белая». А называется она так, потому что по ней постоянно едут свадебный кортеж. Да, сейчас там же и баночки гремят, там люди веселые, бульба-трассы. Елена вообще предлагает все наши дороги белорусские с буквой «Б» писать, чтобы было «Б», а потом один «Бульба» и туда. Лицкая пивная дорога, тоже, по-моему, отличное название. Ясно, для какого направления. Сгущеночный рай или подарочки от Деда Мороза. Денис, тоже вижу ваши ответы. Вы еще напомнили мне, что в Беловежской пуще есть музыкальная дорога. Знаешь, как мы здорово решим с вами любой вопрос. Если вдруг я в чем-то буду заблуждаться, дорога вместо силы на дачу. Ну, это каждая дорога может так называться, особенно в пятницу. Очень скоро мы забудем с вами, как решать рабочие вопросы, и отправимся туда, где очень хорошо, где очень уютно. Ну, а по пути в этом часе мы с вами нырнем еще и в музыкальную такую дорогу. Очень скоро предложу поиграть, поэтому далеко приемники не отставляем и громкость тише точно не делаем, потому что мы на Душевном радио.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Максим, такую строчку нам подарила, наверное, этому рай культовую она стала, но контекст здесь абсолютно все решает. Ведь иногда максимально неуместно будет сказать, наверное, этому рай, например, где-нибудь в очереди, в паспортном столе, например, да, в каких-нибудь таких бухгалтерий, например, когда уже перед вами человек уходит на обед. Наверное, это мой рай. И кондиционер не работает, или наоборот, холодно, или в кабинете каких-нибудь неприятных процедур, допустим, колоноскопии. Там тоже максимально неуместно смотрелся бы этот хит, и градус неловкости превысил бы все допустимые нормы. Скажи вы эту фразу. В других обстоятельствах, конечно же, все это уместно. Вот, например, закончился ремонт, вот на полу мы сидим, и уже не пахнет клеем, не пахнет какими-нибудь шпатлевками, хотя мне, например, очень нравится запах строительных материалов. Уехали те, кто помогал вам этот ремонт делать, плинтус даже прикрутили, и вот он, настоящий, немножко выстраданный рай. Ну, а мы с вами сегодня, конечно же, в телеграм-чате делимся приветами, без которых не можем. Приветы, для кого-то могут стать настоящим раем, настоящим таким солнечным лучиком. Рассказывайте, кому сегодня что передаем. Елена, вот, например, хочет передать привет коллеге Наталье. «Очень ценю нашу дружбу. Хороших тебе выходных», пишет Елена в телеграм-чат душевного радио. Но еще и потом скажет, лично продублирует. Бывает, что дружба даже выходит за рамки кабинета, и мы со своими коллегами встречаемся с удовольствием еще в выходные вместе с семьями, или же все-таки, мне кажется, можно и отдохнуть. Не всегда. Вот конфликты потом на этой почве и возникают. Если долго друг с другом находиться рядом, то можно когда-нибудь и вспыхнуть. А нам это надо, конечно же, нет. Это выходные для того, чтобы мы отдохнули, перезагрузились. Кому чего не хватает, дополнили, расслабились, где напряглись. И напряглись, где расслабились. Приветик коброчке Светику, пишет Кирилл, передает. У них уже есть имена. Значит, он медвежонок, она коброчка. Все логично. Сейчас вроде бы сезон открыт на медвежат. Будьте осторожны, Кирилл. Не шипи, змейка, на медведя, а то вечером покусаю. Вот такие вот игры у нас тоже в эфире душевного радио проходят. Ну, а скоро я с вами поиграю. Кусать не буду, а может быть и буду. Будем узнавать с вами что-то очень высокое, очень интересное. Проверим нашу музыкальную интуицию буквально через несколько песен.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: станции самоочистки и системы антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: А вы думали, классика, проверенная временем, только о 90-х, 80-х и 2000-х, да, нам говорить? Нет, мы с вами сейчас нырнем глубже, вернем себе, да, в такие интересные воспоминания. Будем говорить с вами о кое-чем очень даже классическом. Будем говорить с вами о спектакле «Две Анны», который очень скоро в Минске покажут в Большом театре наши друзья из России. Это не будет не просто поэтическая и танцевальная история, а о судьбах двух великих женщин 20 века, поэтессы Анны Ахматовой и балерины Анны Павловой. Это будет и хореография, и драма, и музыка. Прям мурашки по коже нам обещают. И что мы сейчас будем с вами делать? Мы сейчас прямо в эфире Душевного радио разыграем эксклюзивный мерч постановки. Мы приготовили для вас подарки, которые будут напоминать об этом шедевре, даже если вы не сможете туда по каким-то причинам попасть. Что разыгрываем в эфире? Стильный шопер с изящным силуэтом балерины. Там такая она красотка. Эксклюзивную майку с фирменным принтом спектакля. И, конечно же, коллекционный памятный буклет, в котором собраны самые красивые кадры и секреты закулисья. Вы это все сможете забрать себе, если справитесь с моим нехитрым, а может быть и хитрым заданием. Правила просты. Телеграм-чат открываем. И сейчас я включу фрагмент одной знаменитой балетной партитуры, композиции, музыки, под которую выходят балерины на сцену. Вам нужно будет угадать, из какого балета эта музыка. Ну, конечно же, я могу вас запутать, конечно же, я могу давать вам неправильные подсказки, ну, а может, не буду этого делать, посмотрим. Главное, что когда вы откроете телеграм-чат, настроиться на классическую волну и вспоминать, где это слышали. Нужно написать в чат, откуда эта композиция, откуда она к нам пришла. Если готовы, ну, название балета мы пишем. Вот, мне же пошли вопросики. Телеграм-чат, название балета. Узнали, какой балет? Пишите. Это балет такой-то, такой-то. Первый правильный ответ получит мерч от спектакля «Две Анны». Ну что, вы готовы? Тогда давайте делать громче. Думаю, что этих звуков уже вполне достаточно. Пускай на фоне они у нас побудут. Но это великолепная такая композиция. Увертюра к балету. Написана классиком. Сегодня мы практически уверены, безошибочно узнаем этот шедевр. Подсказки пока... подсказки нам, кстати, и не нужны, потому что у нас уже есть правильные ответы. И это, конечно же, «Лебединое озеро». Ну как иначе?

0: Знаете, кому мы сейчас отправим аплодисменты? Аплодисменты получает у нас Елена за первый правильный ответ. Мы поздравляем вас, Елена. Честно, очень было... у нас Сергей немножко со щелкунчиком перепутал. Я думала, будут 100% правильные ответы. Музыку написал Петр Ильич Чайковский. Сегодня практически безошибочно мы узнали его шедевр. И я расскажу за кадром Елене уже подробнее о том, как она сможет забрать подарок. Кстати, вот было несложно, согласитесь? Да, очень приятно иногда послушать классическую музыку на душевной волне. Но это не совсем наш формат, хотя с моим приходом на радиостанцию, может быть, что-то изменится. Слушаем классику, проверенную временем.
1: Реклама. Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооп. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные «Шевалье Дюваль» Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Еврооп.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Классическую музыку в эфире послушали, обсудили, узнали что-то новенькое для себя, даже придумали сегодня название нашим белорусским дорогам. Все это можно увидеть в телеграм-чате Душевного радио. Там же и приветы, и все из них попали в эфир. Здорово, вот оно пятничное настроение. Но хочется немного поднять глаза, и мне что-то подсказывает, что глаза наши увидят уже голубое небо, где-то там солнечный луч должен промелькнуть. Пятница. Вот день в самом разгаре. Что нам хочется? Да? Вот если бы на Марсе только что спела группа «Браво», и как-то космическая тема меня вдохновила, я решила посмотреть, что же мы отправляем к звездам в качестве визитной карточки. Мы, люди, пластинки, да, с Бахом и криком китов, это классика, они уже летят в космосе, может быть, кому-то удастся из инопланетных рас услышать эти шедевры, но люди не были бы людьми, если бы не подошли к вопросу с юмором, к тому, что отправить в космос, чтобы о нас, о нашей планете Земля, кто-то хороший узнал. На борту одного из кораблей к Юпитеру летят три фигурки Лего. Галилей, бог Юпитер и его жена Юнона. А Илон, который Маск, как мы помним, запустил на орбиту свой вишневый спорткар с манекеном, которого на приборной панели написано «Без паники». Ну, хороший девиз такой для конца рабочей недели. Но мой фаворит вот какой. Это диск с записью человеческого смеха, настоящего такого раскатистого хохота. Понятно, что смех бывает разным. Как чайка можно посмеяться. У меня вообще не очень красивый смех. Я мечтаю когда-нибудь научиться красиво, богато смеяться. А пока буду тренироваться. Но если вдруг инопланетяне вдруг найдут аппараты с нашим смехом, с криками китов, пластинками Баха и не только, они поймут, что мы умеем радоваться, мы умеем жить. Если кажется, что неделя была слишком странной, слишком хаотичной, и мало в ней было жизни, надо что-то изменить. Сегодня или на выходных. Это прекрасно, когда пробуждаются желания разные, когда хочется посмеяться, полетать, помечтать и отпраздновать эти выходные, эту пятницу. Но чем не праздник? По-моему, отличный праздник. Ну а в следующем часе мы с вами поболтаем, помечтаем и хорошенько так пройдемся по продюсеру нашему, хорошему такому. Вот там он где-то уже ходит. Андрей Гузель будет в эфире Душевного радио. Подключайтесь.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: У меня 90-60-90.
2: Зато у меня 120/80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства. Приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказал в завершении официальной части своей речи на саммите. «В этом плане нам надо серьезно поработать, и мы готовы участвовать», — заявил белорусский лидер. Неделя родительской любви объединит всю страну. С 14 по 21 октября в Беларуси пройдут десятки акций, форумов, выставок и семейных праздников. Для родителей и детей подготовили программы «Национальная библиотека», «Музеи» и «Культурные площадки». К акции присоединятся профсоюзы, общественные объединения и учреждения здравоохранения. Мероприятия пройдут во всех регионах страны. Главная задача акции – поддержка семьи и укрепление семейных ценностей. В ГАИ предупредили об увеличении транспортных потоков возле Минск-арены завтра в связи с проведением мероприятия с 17.00. Большая загруженность будет по проспекту Победителей, улицам Нарочанской и Тимирязева. В госавтоинспекции также отметили, что на улице Тимирязева будут предусмотрены места для остановки и стоянки транспортных средств. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать эту информацию. Какие посты в Threads могут обернуться уголовным делом, рассказали адвокаты. Уголовная либо административная ответственность могут наступить за оскорбление, клевету, незаконное распространение персональных данных и информации о частной жизни. Также заведомо ложное сообщение об опасности разжигания расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды. Адвокаты рекомендуют перед публикацией поста или комментария оценивать возможные правовые последствия. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 градусов тепла. Днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом, в Гродно и Витебске плюс 13, в Могилеве от 13 до 15 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.
4: Реклама.
6: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
7: Размер платежа имеет значение?
8: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
8: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
8: И по телефону 146.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Доброго дня!

Беларусь, всем привет! Это Татьяна Курпукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Пятница. Полдень уже давно миновал, но день все равно с каким-то праздничным настроением. И что нам делать? Если хочется праздника, то надо в студию звать какую-нибудь яркую личность. И вот в студии Душевного радио здравствуйте. Продюсер, обладатель медали Франциско Скорины, директор музыкальной видеокомпании и целый наставник «Звездного пути» Андрей Гузель. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Душевное радио. Привет, Беларусь!
1: Ну, я так понимаю, что вам уже в ответ много кто сказал привет, вас знают, вас на улицах узнают? Бывает такое?
2: Да,
1: идете?
2: Когда в регионы выезжаем, обязательно подходят люди поблагодарить за проект и сфотографироваться, да.
1: Даже так?
2: Да.
1: Угу. А автографы берут? Наверное, нет. Да, автографы, наверное, у певцов больше берут. Это как-то
2: на съемках, когда люди глубоко погружены в процесс, тогда могут подойти, чтобы мы расписались, чтобы я расписался. А так в основном фотографируются.
1: А просят, пожалуйста, возьмите меня к себе. Станьте моим продюсером. Бывает,
2: да,
1: такое?
2: Да, но это наша, наверное, кусок работы, та часть деятельности, работа с людьми. К нам постоянно пишут, просят, присылают демо-записи как песен, так и записи с артистами. И мы, конечно же, рассматриваем, смотрим, общаемся, отвечаем постоянно.
1: Ну, как у дизайнеров есть большая насмотренность, у вас есть большая наслушанность. Так, опасный вы человек, но хотя... Чего это опасно? Чего нам бояться? Ну, вам тоже другие наши радиоактивные не чего бояться, вы можете присылать вопросы Андрею Гузелю в телеграм-чат Душевного радио. Сейчас он здесь, сейчас он с нами. Можете даже посмотреть, подключиться к онлайн-трансляции. Вот он машет, улыбается. За интересный вопрос сегодня Андрей Гузель даже подарит нам билеты на чудесный душевный фестиваль. Расскажу подробнее позже, куда и когда мы вас отправим. Все постепенно. У нас интервью, у нас много вопросов. Я думаю, что от аудитории тоже будет много вопросов. Но вот я вначале говорила, Андрей, что вы и за медалью сходили, и продюсером стали, и директором тоже являетесь. Вот это все достижения такие деловые, да? Ну а есть ли в этом списке достижений что-нибудь неделовое? Вы создаете проекты, которые требуют колоссальной отдачи энергии. А что или кто является вашим тылом после работы? Где вы черпаете ресурс? Чем еще вы можете в жизни гордиться, кроме вот того, что я раньше перечислила?
2: Какие у вас интересные вопросы, Ольга.
1: Да.
2: Спасибо большое, что вы его задали. Ну и, во-первых, вы коснулись очень важной для меня награды. Это медаль Франциско Скорины. Вы знаете, так редко приходится об этом говорить, и так редко кто про это спрашивает. Даже в проекте «Звездный путь» об этом не говорится публично, хотя это написано во всех документах и ресурсах. Для меня это большая честь, и я вот говорю об этом, у меня мурашки по коже, насколько это важно, и я до сих пор вспоминаю этот момент самого вручения, награждения, это было из рук нашего президента, главы государства, и это заслуга не только моя, заслуга всей команды, которая вместе работает и достигает тех или иных результатов.
1: Ну, я как сталкер все это нашла в интернете, в открытых источниках, но там не было даже малюсенького упоминания о вашей личной жизни. Нигде. Вы,
2: да.
1: Вы как будто зачищаете следы, не знаю, вот кроме Гродно и года вашего рождения, ничего. Исключительно работа, проекты, творческий путь. Как вы отдыхаете?
2: Отдыхаю. Вы знаете, очень хочу и люблю побыть наедине со своими мыслями. Вот прямо вот для меня это какое-то обнуление... Очень люблю побыть наедине, подумать, помечтать, может быть. Очень люблю какие-то такие мероприятия в выходной день, типа баня и окунание в озеро, в реку.
1: А еще можно окунаться? Как вы?
2: Я окунаюсь 24/7, 365 дней в году.
1: Да
2: и зимой,
1: что?
2: И летом. Да, когда да, иду в баню, всегда окунаюсь.
1: Да,
2: независимо
1: вы
2: от того, лед. Нет, не лед, окунаешься и идешь обратно в баню.
1: А, это... вы такой, вы почти борщ. Вы так окунулись и быстренько греться.
2: Да, окунулся с головой и опять пошел.
1: Ну, какой-то выброс эндорфинов,
2: абсолютно,
1: наверное, космический.
2: Абсолютно. И ты полностью перегружаешься, обнуляешься, все проблемы забыты и напрочь.
1: Ну, вот такой совет вам от члена жюри «Звездного пути». Тоже поговорим чуть позже подробнее об этой вашей стезе. Но вот в целом ресурсы все ищут, чтобы что-то после себя оставить на этой земле интересное. Я думаю, это тоже является вашей целью – оставить что-то весомое. Как вы выбираете проекты, за которые беретесь?
2: В целом, эта фраза и эта мысль легла в основу моего прихода в музыкальную медиакомпанию.
1: Так.
2: Когда поступило предложение прийти в роли директора и открыть ее, потому что мы начинали с нуля, и я, у меня контракт номер один, я первый, кто был устроен на работу в музыкальной
1: компании. Это они вам так сказали?
2: Да.
1: Может, это правда?
2: Фраза, которую я сказал о том, что я хочу, чтобы мои дети мной гордили. И делать то, за что не будет стыдно. И действительно, как вы уже поняли, я счастливый отец. И да, я отец троих детей, многодетный отец. И действительно, то, что я делаю, я всегда проецирую на детей. Всегда думаю о них. И, наверное, это вот моя энергетическая такая вот... энергетический момент, где я напитываюсь энергией. Это дети. Конечно же, это самое главное счастье в жизни.
1: Вот мы и получили эксклюзивчик в эфире Душевного радио. Чуть-чуть личной жизни. Я вытрясла буквально из Андрея Гузеля эту информацию. Что дальше вытрясу, узнаем. Душевное
0: радио. Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1. 16+. При поддержке Душевного радио.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке. Первобытно общинно.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: В эфире Душевного радио Андрей Гузель, продюсер, директор музыкальной медиакомпании и наставник «Звездного пути». Давайте им даже аплодисменты включу. Вам будет
2: спасибо.
1: Приятно, а мне не сложно. Но мы уже узнали немного личного. Андрей рассказал еще, как восстанавливается в водице холодной и бане. И вот прилетел вопрос в телеграм-чат Душевного радио от Юлии. Она решила уточнить, а может быть, медитации какие-то пробовали, цигун, либо чем-то подобным для там как-то так, усмирение дыхания, дыхательные практики какие-то вы еще пробовали когда-то в жизни?
2: Я думаю, что нет. Как бы я ни казался внутри сангвиником и интровертом, вот эти вот медленные практики мне не подходят по характеру. У меня, может, как-то работа такая накручена, я весь как пружина. Я даже не всегда успеваю всех выслушать до конца. Хочу дополнить предложение, чтобы быстрее состоялся разговор. Вот. Поэтому,
1: к
2: сожалению, не хватает терпения,
1: вам,
2: наверное, да, угу, на такие мероприятия.
1: Угу. Не, значит, к Андрею. Гузелю такой не подходит. Юлия, задала вопрос.
2: Спасибо за вопрос.
1: Но
2: Юля,
1: вы тоже можете задавать вопросы продюсеру в прямом эфире Душевного радио. Пишите в телеграм-чат. И лучше самый интересный вопрос в конце этого часа получит билеты на душевный фестиваль. Я еще не уточнила у человека, который за мной в студии, куда именно он даст два билетика, но они обязательно будут за вашу креативность. Ну, а все должно оплачиваться, правильно? Ну вот, Андрей, успех в шоу-бизнесе, он же требует жесткого выбора приоритетов. Это правда или нет? Приходится вам ради карьеры что-то приносить в жертву? Личное время.
2: Да, совершенно верно. Личная жизнь, она остается на заднем плане. Все на кону стоит. Рабочий график ненормированный, рабочее расписание ненормированное. Вот. А успех в шоу-бизнесе я бы не назвал прям уже сейчас себя успешным в шоу-бизнесе. Я точно знаю, что успех – это результат большого труда. Это касается как артистов, так и танцоров, так и продюсеров, так и любого профессионала. Надо очень много трудиться, чтобы добиться успеха, особенно на нашей музыкальной сфере.
1: Например, расскажите, каких артистов вы считаете самыми популярными, успешными сейчас, с кем, может быть, работаете?
2: Ну, безусловно, у нас есть артисты музыкальной медиакомпании, которых я считаю самыми успешными, лучшими и востребованными.
1: Согласна.
2: Вот, и это действительно так. Мы видим количество выступлений в месяц, мы видим отзывы людей, поэтому это действительно меряется только этим. Не моим личным мнением, а мнением людей, мнением целевой аудитории, мнением зрителя, который приходит на их концерты, либо заказчиков, которые покупают их выступления на свои мероприятия.
1: Кто у нас сейчас самый популярный?
2: Ну, наверняка у нас таких два топовых коллектива. Это ретро-вумен трио «Розовые розы», которые играют в эфире Душевного радио. Они дают как сольные концерты по стране, так и постоянно выступают. Каждый выходный у них расписаны. Группа «Коза Ностра», очень востребованный коллектив, живой, 8 человек, дудки, там, ну, просто на разрыв. Лера Бернатович, Артем Скороль, просто потрясающие в своей нише. Дуэт с классным музыкальным материалом современным. Постоянные участники всех мероприятий. Поэтому артисты музыкальной медиакомпании — такой уникальный продукт. Каждый из них представляет какую-то свою нишу, закрывает, имеет свою особенность, свою концепцию, и это работает.
1: А как стать артистом музыкальной медиакомпании?
2: Это очень сложно.
1: Так, нам нужна пошаговая инструкция. Ну, раз вы здесь, давайте вкратце хотя бы, что нужно сделать, какие шаги человеку поющему, неплохо выглядящему. Это я все на себя.
2: Вы, кстати, отлично поете, Ольга.
1: Спасибо.
2: А я знаю, как вы поете.
1: Да?
2: Да.
1: Очень хорошо. У меня даже закончились вопросы.
2: Ну вот, я вас поразил.
1: Похвалили меня, хорошо. Ну, что нужно сделать, чтобы попасть хотя бы в поле вашего зрения?
2: Ну, кстати, в поле зрения попасть очень легко. Нужно быть с нами рядом, нужно быть подписанным на наши социальные сети, нужно отмечать, выкладывать, присылать. Это нормально. Постоянно присылать и не получать никакого ответа. К этому тоже нужно быть готовым, что тебе не ответят. Но ответят потом. Знаете, когда тебя закрывают дверь, ты заходишь в окно. Это рабочая схема, нужно по ней идти. Нужно постоянно проявлять какую-то активность, выкладывать контент в социальные сети, вести блог, писать песни, выступать, давать благотворительные выступления, концерты, делать все, что угодно, вести активный образ жизни. Не сидеть и думать: я такой талантливый, мне нужен продюсер, чтобы я стал успешным. Нет, нужно самому делать 99% сегодня в наше время. И более того, я вам скажу, у нас сегодня есть все инструменты для того, чтобы любой талантливый человек стал успешным. Просто нужно не сидеть на месте, а шевелиться и что-то делать.
1: Ну, такую непростую инструкцию мы получили, интуитивно, в целом понятно, нужно быть заметным человеком, нужно, чтобы у тебя были стерты все грани между личной жизнью и работой, то есть понятно, что если хочешь добиться успеха, нужно очень много работать.
2: Вы
1: не, не тебе выходных, не тебе праздничных каких-то дней, отпусков, и как-то все меньше и меньше желания становиться популярным человеком, это правда большая работа. А вы сами, вы поете? Ну-ка, ну-ка. А что это вы засмущались? Ну что,
2: что
1: вы работаете,
2: такая хитренькая?
1: Вы работаете вот... с музыкантами. Вы работаете с музыкантами, это я знаю. Но вы же наверняка сами что-то подмурлыкиваете. Сидя в жюри, мы еще поговорим о проектах популярных.
2: Подмурлыкиваете, Ольга.
1: Подмурлыкиваете.
2: Подмурлыкиваете.
1: Только так?
2: Нет, я признаюсь, в детстве я играл на гитаре. Аккорды, АМДМ, ЕНГ, все вот это вот мы выписывали, покупали такие книжки маленькие в библиотеках «Беларусь Печать», и там вот выписывали точечками, какие аккорды, как играть. Играли во дворе у подъезда песни. Потом, конечно же, все выросли, разошлись, и девушкам уже это не нравится, парни на гитарах играющие. И
1: нравится,
2: все забыто.
1: Очень нравится, вы что?
2: Ну, может быть. Тогда, когда мы росли, уже
1: девушки, напишите, вам нравятся парни, которые играют на гитарах?
2: Да. И у меня даже гитара была борисовская. Там было все, ну, классно все было у меня. Я играл на гитаре. Но потом, когда вырос, понятное дело, что где-то рядом я с детства организовывал мероприятия. Мы организовывали рэп-вечеринки, рэп-фестивали. Мы всю жизнь я занимался организацией мероприятий.
1: А выступали ли сами?
2: И, конечно же, я нигде не выступал, но я работал ведущим в ночном клубе, я работал ведущим в фестивале. У меня даже есть фотки где-то, где я ведущий там на гонках, там драг-рейсинге в Гродно. Но совсем недавно, в этом году буквально, возможно, вы видели, мы презентовали два клипа. Коллективом, мужским коллективом музыкальной медиакомпании вместе с артистами, которые являются артистами музыкальной медиакомпании, мы сделали свои аранжировки песен, которые уже вышли в наших артистов. Мы сняли себе клипы и под какие-то поводы дарим их близким. Мы собираемся, мы репетируем, мы снимаем песню, полностью изучаем материал, потом снимаем клип и публикуем его к какому-то поводу. Первый наш клип вышел к 8 марта. Мы поздравили девушек песней «Дамы».
1: О, эта песня есть у нас в эфире, «Дамы», прекрасно.
2: Да, и совсем
1: знаем,
2: недавно.
1: Угу.
2: Да, и совсем недавно, вот в августе, мы выпустили вторую песню, которая называется «Будь моим солнцем». Мы ее посвятили нашей коллеге, заместителю директора музыкальной медиакомпании Татьяне Кулаковой. И также исполнили эту песню, и она также есть в Ютубе.
1: То есть там можно услышать ваш голос?
2: Я там играю на гитаре. Там можно услышать все голоса, но я играю на гитаре. И, возможно, когда-то, но пока нет.
1: Ну, а я попробую говорить Андрея Гузеля сыграть нам на гитаре, но пока давайте послушаем рекламу.
2: Давайте.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор. Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: В студии Душевного радио настоящий продюсер Андрей Гузель. Привет-привет!
2: Привет-привет!
1: Есть такой популярный сериал, Андрей, «Звездный путь» называется. Но у нас в Беларуси есть свой куда более душевный, куда более народный «Звездный путь» на телеканале ОНТ. И его популярность в стране, между прочим, фантастике голливудской не уступает. И причем не только из-за сокращения знакомого всем ЗП, да, но и еще потому, что таланты вы ищете прямо на рабочих местах. Вот человека отрываете. Но бывало такое, что подкупали вас? Мол, так поет вот этот вот сварщик в Витебске. Закатки, может, предлагали какие-нибудь. Только возьмите в «Звездный путь».
2: Всем продюсерам предлагали, нам не предлагали. И, во-первых, для начала...
1: Типа, вам не предлагали?
2: Да.
1: Как-то вот зря.
2: Очень важно и очень хочется сказать слова благодарности Федерации профсоюзов Беларуси и телеканалу ОНТ, ну, безусловно, и коллективу музыкальной медиакомпании за то, что

0: Вот три организатора, три компании с очень серьезными намерениями собрались и 5 лет назад создали этот проект. Вы правильно отметили о том, что проект действительно по уровню телесмотрения, по вовлеченности зрителей не уступает ни одному музыкальному шоу Беларуси. Это действительно одно из топовых мероприятий и проектов в телевизионном эфире.
1: И проект шагнул уже в юбилейный сезон.
0: Конечно, 5 лет, и это не зря. Это говорит о том, что это нужно телезрителям, это нужно участникам проекта, это нужно всем, кто связан с этим проектом. И да, безусловно, мы приезжаем в каждый город, в каждую деревушку, ну, не прямо уже на производстве. У нас там организованы кастинги, и мы приезжаем вот в каком-то городе и прослушиваем всех участников. Одно из главных преимуществ в том, что не мы всех зовем к нам в Минск показать себя, потому что мы знаем, какой белорусский зритель, либо белорусы скромные и стеснительные люди, мы приезжаем к ним. Им будет проще перейти дорогу, перейти там квартал и поучаствовать в кастинге. Поэтому действительно, мы приезжаем к ним, и это показывает, дает свои результаты, и к нам приходят люди, их приходит очень много. И что важно, «Звездный путь» — это проект про тех, кто не имеет музыкального образования, не имеет музыкальной школы, а тем, кто природой, кому природой дан этот дар, талант.
1: Но эта премьера уже назначена на 31 октября 5-го юбилейного сезона. Съемки уже идут. Какая-то часть наверняка уже отснята.
0: Да. Вот вы, наверное, поэтому и смогли меня поймать здесь, потому что вот недавно закончились съемки, буквально пару дней назад, и я еще не успел никуда улететь, поэтому есть возможность пообщаться, потому что в воскресенье опять улетаем в командировку. Да, съемки прошли четверть финалов. Уже определены 12 полуфиналистов. Уже мы понимаем, какие будут страсти в телевизионном эфире. И какие-то фрагменты, возможно, вы даже видели в социальных сетях проекта «Звездный путь». Вот. Очень эмоциональное обсуждение продюсеров. У нас новый продюсер в этом сезоне.
1: Студии это
0: певица
1: кто?
0: Жанет.
1: К жюри у нас
0: певица Жанет. Ирина Дорофеева, Евгений Олейник.
1: Валерий Шмат, Андрей Гузель. Знаем, следим.
0: Вы очень погружены.
1: Ну, конечно.
0: Ольга,
1: а чего нам
0: вам
1: от нового сезона ждать? Вот Жанет добавилась. Что еще?
0: Жанет добавилась. Да. Ну, безусловно, поменялась режиссерская постановочная группа, и мы уверены, что качество проекта будет сохраниться самое лучшее, что было с предыдущих сезонов, и, безусловно, новые идеи, новые люди принесут какие-то новые идеи, новые свежие подходы, и это, наверное, должно высоко оцениться телезрителями. Но что самое главное, мы, наверное, откатились до условий и правил игры 3-го сезона. У нас в 4-м сезоне было по 2 участника от области. А в 5-м сезоне мы вернулись к предыдущим правилам и все-таки работали с одним участником от области. То есть, получается, у нас всего 6 участников в команде. Для чего? Потому что нам не хватило в прошлом сезоне историй. Нам не хватило людей самих, их жизни, их личных историй. И мы не успевали раскрывать этих людей. И поэтому мы решили вернуться к формуле 6 человек, когда мы про каждого можем хорошо рассказать. Про его семью, про его интересы, про его характер, про его жизнь, про его талант и так далее. Поэтому это вот рабочая вещь, и мы к ней вернулись снова.
1: Да, да, это для вас часть вашего продюсерского пути, а для кого-то это, наверное, очень яркое воспоминание будет. «Звездный путь» в жизни, сцена большая, кулисы, подготовка, звезды.
0: Вся страна смотрит,
1: да,
0: на плюс всю страну.
1: Вот такой вот пиар сразу на всю страну.
0: Да. Но участники «Звездного пути» не стесняются приезжать на новые съемки и говорить: «Я в своем городе очень известный». Вот в этом сезоне приезжал человек, Андрей, он с Новополоцка. Он участник, по-моему, 2-го сезона. И он говорит: «Андрей Антонович, вы мне сказали, что вы будете первым парнем на деревне. И вы не поверите». Он прям встал с зала и кричал: «Вы не поверите, это так и есть. Я участвую во всех мероприятиях в своем городе». Представляете? Действительно, там, где мероприятие, там я. То есть вот для маленького городка, хотя это не маленький городок Новополоцк, появление такого вот артиста — это уже знаковое событие. Оно видно как в жизни этого артиста, так и в семье, около семьи этого артиста, так и, в принципе, на мероприятиях. Поэтому это большое дело. И более того, знаете, это же проект не про какую-то музыкальную карьеру. Мы же все понимаем, что каждый из них профессионал в своем сфере. Кто-то врач, кто-то водитель, кто-то токарь, кто-то слесарь. И каждый из них играет очень важную роль у него очень важная профессия, и мы никого не склоняем к тому, чтобы не бросили свою работу, ушли, там, бросили семью и уехали в Минск гнаться за победой или за звездой
1: в шоу-бизнесе. Да, вот вам билет в жизнь, да. Путевка в шоу-бизнес.
0: Нет, мы просто показываем мечту. У него есть природный дар, талант петь. Мы просто помогаем его мечту реализовать, и потом понимаем прекрасно, что он все равно вернется в свой город, на свое предприятие, в свою семью и продолжит существование, но уже с мечтой, которая сбылась.
1: А у вас есть мечта, которая тоже ждет своего часа?
0: Я думаю, что нет. Нет времени мечтать. Я какую-то представляю себе пенсию спокойную.
1: Вы мечтаете о пенсии?
0: И может быть...
1: По-моему, это идеально. Давайте прервемся на рекламу.
2: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара. 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей? А танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевный полдень на душевном радио.
3: Пока Андрей Гутель подписывается на телеграм-чат душевного радио, мы продолжим задавать вопросы нашему звездному гостю. Но помимо пути того самого звездного, вы еще делаете, Андрей, масштабный проект, который вот-вот в этом месяце, буквально на следующей неделе, прогремит в Минске. Давайте вместе скажем, как он называется?
4: Душевный фестиваль.
3: Отлично. Это уникальный такой марафон, трехдневный. На одной сцене будут совершенно разные жанры. И шансон, и поп-фолк, да, и музыка 90-х и 2000-х.
5: Да. Диско.
3: Как можно стать его ведущей?
5: Обсудим после эфира, Ольга.
3: Договорились? Так, с 15 по 17 октября Дворец спорта превратится в эпицентр душевности, и мы с вами в конце этого часа, вот уже скоро, разыграем туда билеты среди авторов самых креативных вопросов. Пока Андрей смотрит, какие вопросы приходят, и ставит лайк на тот, который ему больше всего понравится, я вот хотела бы вот что у вас спросить. Как продюсеру вам же приходится коммуницировать с огромным количеством звезд первой величины. И в этом году Александр Малинин приедет, Ярослав Сумишевский. Ну, мы уже всех не будем перечислять, так, чуть-чуть Прохор Шаляпин, Татьяна Крутукова, группа «Блестящие». Какие самые необычные, капризные или, наоборот, удивительно скромные райдеры от звезд вы получали как организатор?
5: Не все могу говорить в эфире. Потому что есть райдера, которые или там элементы райдера, которые
3: секретные, ну,
5: имеются, да, какое-то личное имеет назначение. Но на самом деле мило в райдере Унилета прописано два киндер-сюрприза. Два яйца киндер-сюрприз.
3: Да, интересно, почему? Два, почему не ящиками? Он же просто наигрался, наверное, хорошо.
5: Да, вот. Вы знаете, к райдерам может относиться по-разному. Я понимаю. Полностью понимаю каждого этого артиста, потому что вот человек привык свою жизнь проживать. Вот он привык каждый день есть два киндер-сюрприза. Либо по выходным есть, либо после выступления съедать два киндер-сюрприза. И у него график, у него гастрольная жизнь, у него каждый день расписан, он всегда в дороге, он всегда в передвижении. У него не существует своего личного мира, не существует дома. Дом в дороге, в чемодане. Поэтому вот эти требования, которые артисты прописывают, безусловно, это чтобы немножко вернуть себя в тот мир, в котором мы привыкли жить. И так как он много гастролирует, к этому надо относиться с пониманием. И если он привык кушать в 3 часа ночи, надо, значит, найти тот отель, где есть 24 часа рум-сервис, и чтобы он мог в 3 часа поесть этой своей рыбы, и это нормально.
3: И это не капризы. И вы считаете не капризами, нет, а просто жизнью.
5: Вот я думаю, что он так живет своей жизнью обычной. А когда выезжает на гастроли, почему он должен от этого отказываться?
3: А что было бы в вашем райдере? Без чего вы жить не можете?
5: Какие интересные вопросы!
3: Это вы ко мне, потому что на эфир пришли.
5: Вау, райдер.
3: Вот вы стали звездой, допустим. Берут у вас автографы, да?
5: Да, должна быть, наверняка должна быть какая-то мягкая мебель в гримерке, чтобы креселка где-то присесть, диванчик.
3: А кресло-качалка, может быть?
5: Нет, просто удобная, комфортная мягкая мебель. Это точно. Ну, безусловно, какие-то, не знаю, да нет таких райдеров. Вот знаете, в райдере часто прописывают фониатора, кому нужно, допустим.
3: Да вы просто успеваете жить жизнью, вот и все. Вы говорили, что вы полностью в работе, а, видимо, вы успеваете наполниться, и вам ничего такого вот обязательно.
5: Возможно, сплю меньше, но, возможно, успеваю.
3: Хорошо.
5: Из-за этого.
3: Хорошо. Так, а еще давайте о душевном фестивале поговорим. Расскажите, пожалуйста, как к нему идет подготовка. Вот мы же сейчас разыграем два билета на танцплощадку.
5: Да.
3: С душевным радио, которое пройдет в рамках душевного фестиваля 17 октября вечером. В Дворце спорта все это состоится.
5: Да, да. Танцплощадка, один из трех концертов, который замыкает уже сам душевный фестиваль. Позвольте назову артистов. Это группа «Блестящая», это Дмитрий Санкович, это Максим Тимаков, это ретровым интерьер «Розовые розы». Это классный проект.
3: И мы даже поаплодируем. Им, конечно, это настоящие артисты.
5: Да. Проект, в котором люди действительно приходят потанцевать, вспомнить прекрасную музыку 80-х, 90-х, 70-х и без стеснения просто отдаться ритму музыки и провести чудесное время. Это формат концерта с танцполом, то есть можно прийти и просто потанцевать.
3: Нам иногда очень нужно потанцевать. Это пока вы выбираете вопрос, который вам больше всего понравился.
5: Во-первых, я удивлен, что мне пишут вопросы. Люди настоящие, живые, пишут мне интересные
3: вопросы.
5: Привет
3: вам, живые люди, настоящие.
5: Привет.
3: Ну да, видите как, вот она, аудитория. Мне тоже очень нравится обратная связь. Ты что-то говоришь, и они сразу же отвечают. Спасибо вам за то, что вы слушаете «Душевное радио», что вы с нами на одной волне, и вам интересны наши гости в том числе. Да, танцплощадки, они вообще сейчас редко встречаются. Вот вы ходите в клубы? Мне кажется,
5: я в клубе работал 5 лет арт-директором.
3: И вам уже вот столько.
5: Я жил в клубе, я все это прекрасно знаю, я уже пережил. Сегодня, если предпочитаю какой-то ужин, то это, конечно, какое-то тихое место, где можно спокойно пообщаться, или, возможно, играет тихая, спокойная инструментальная музыка. Громкие заведения уже, наверное, не в моем возрасте.
3: Ну, а танцплощадка, если... Смотрите, пожалуйста, вопросы, Андрей.
5: Вы мне покажете, я думаю, сколько надо времени вам сказать? А сейчас без 4 минут 3.
3: Да, вот именно поэтому нам уже пора определить самый сочный вопрос.
5: Какие ошибки совершает начинающий артист? Я уже пытался в эфире об этом за эфиром сказать. Это завышенные ожидания. Начинающий артист должен быть настроен на тяжелый долгосрочный труд. И это самое главное. Любите ли вы рыбалку? Очень люблю, но последний раз был лет 10 назад. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Надо подумать. Они должны сами выбрать, мне кажется.
3: Так, и последний вопрос, и решаем, кто же из наших радиоактивных получит 2 билета на танцплощадку с «Душевным радио», которое пройдет 17 октября в Дворце спорта в Минске. Вечерком с группой «Блестящие», с Максимом Тимаковым, с ретровым интерьером «Розовые розы» будете танцевать. Так, и давайте последние секунды. Кто же, Андрей, получает билеты на танцплощадку? Быстрее говорите!
5: Я бы хотел отметить вопрос,
3: который... У вас 10 секунд.
5: Который звучит про детей.
3: Про детей, хорошо. Вопрос с детьми от Елены получает 2 билета на танцплощадку. Ну и последний вопрос вам, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот если выбирать между 3 сентября и 17 октября, что выберете?
5: 3 сентября.
3: 3 сентября? А я думала, 17 октября и танцплощадка с «Душевным радио».
5: Танцплощадка – это работа.
3: Это был Андрей Гузель в эфире «Душевного радио». Пока-пока.
5: Пока.
6: Если радио, то «Душевное».
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Лидеры стран СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества, передает Билд. В документе проводятся итоги деятельности организации, определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе принципов суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В Минске продолжается третий международный конгресс «Инновационная кардиология 2026». География стран-участниц расширяется. В этом году участники из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, России, Индии, Турции, Израиля и Китая. Наряду с докладами, дискуссии, образовательные мастер-классы и тренинги. Площадка объединяет не только кардиологов и кардиохирургов, но и специалистов по диагностике и реабилитации, исследователей и медицинских IT-разработчиков. По всей стране с 17 по 24 октября пройдет акция «Дай лесу новое житье». Гомельская область полностью обеспечивает себя посадочным материалом. Его выращивают в собственных лесных питомниках и тепличных хозяйствах. Больше всего будут высаживать сосну и березу. Чтобы принять участие в акции, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Работники обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. Жительница Канады Джин Уайлд в возрасте 61 года смогла удерживать позицию в планке на протяжении 5 часов подряд, тем самым превзойдя свое собственное достижение. Этот результат был зафиксирован в рамках соревнований, проходивших в американском штате Юта. Прошлый мировой рекорд также принадлежал ей в марте 2024-го. Она продержалась в планке 4 часа 30 минут, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла. Днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом. В Гродно и Витебске 12-14. В Могилеве плюс 13. В Минске завтра дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Далмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2347 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Душевное радио. Слушай.

статус не в сети, на сердце осколки. Память трофей, что пылится на полке. Ты мой пунктир, я финал многоточие. Больше не будет звонков тебе ночью.

0: Реклама.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 мл. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Незабываемые мгновения твоей.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
0: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Страны СНГ договорились вместе работать над имиджем сотрудничества, передает Билд. В документе признается важность углубления сотрудничества государств-участников СНГ в информационной сфере. Отдельное внимание уделено принятию мер по недопущению распространения контента, содержащего призывы к радикализму и разжиганию межнациональной и межрегиональной розни. Утверждены также решения об основах информационной политики государств-участников сотрудничества в пограничной сфере. Беларусь наращивает экспорт строительных услуг, сохраняя при этом приоритет внутренних потребностей. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры и строительства. В стране созданы условия, которые позволяют обеспечивать строительную отрасль кадрами. Только за 2025 год комплекс пополнился 4000 специалистов. За прошлый год на экспорте строительных услуг Беларусь заработала 1 400 000 000 долларов. В нынешнем году стоит задача сохранить темпы, несмотря на высокий уровень базы, добавили в ведомстве. Власти Минска не будут вводить платный въезд в центр города. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев добавил, что в центре столицы активно развивается система платных парковок. В пределах первого и второго городских колец обустроено порядка 10 тысяч платных парковочных мест, и их будет становиться больше. Владимир Кухарев отметил, что у тех, кто приезжает в центр столицы, есть выбор – оплатить парковку или воспользоваться общественным транспортом. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения вкуса и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И к новостям компании. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом. В Гродно и Витебске 12-14, в Могилеве плюс 15. В Минске завтра дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Лас Лабас в эфире душевного радио «Ла Бамба». Мне кажется, вот именно под такие хиты нужно собирать вещи, говорить «адьос», ну и вращаться до понедельника со своими коллегами. Уже скоро рабочие будни превратятся в выходные. Вот с чем вас и поздравляем. Ну, кстати, вы можете сколько угодно прощаться с коллегами. Ну, а мы наоборот, говорим вам здравствуйте. Доброго дня. Меня зовут Дмитрий Кустов. В этом часе слушаем интересные новости в рубрике «По пути». Остаемся здоровыми в рубрике «Полезный вечер». Ну, и еще немножко поиграем, так что следите за эфиром, все впереди, чай будем разыгрывать, то, что надо в выходные, ведь правда? Вот. Ну а какие еще напитки мы пьем в пятницу, субботу? Только чай, ну естественно. Все это впереди, ну и, конечно, много классной музыки. Вам доброго дня, вы слушаете «Душевное радио».
1: «Душевное радио». Слушай, любимое. Проверенное.
2: Да, теперь во всех черные цены. В каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио. Душевное радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, вы слушаете Душевное радио, и в рубрике «По пути», как обычно, рассказываю что-то интересное, возможно, автомобильное, возможно, не очень. Ну вот, в данном случае, ну, совсем не автомобильное, но, мне кажется, очень курьезная такая милая новость. Человечество, говорят, официально проиграло конкуренцию котам. О чем это я? Теперь даже в KFC поняли, чтобы продвигать курицу, не обязательно нанимать звезду. Можно просто найти кота, который красиво смотрит в камеру. Ну вот в Сингапуре, да, KFC ищет своего первого кота-инфлюенсера, ну или как они его называют, мяуфлюенсер. Он станет лицом рекламных кампаний, запусков новых продуктов, ну и коллабораций бренда. Кстати, конкурс уже дошел до финала. Осталось 3 кота-кандидата. Ну, а победителя выберут 10 октября, то есть уже завтра, в субботу. Счастливчик получит контракт на целый год, но его морда будет представлять KFC в рекламе и соцсетях. Представляете? Вот, знаете, есть на разных платформах, в том числе на YouTube, вот эти, знаете, советы людям, которые устраиваются на работу. Вот что стоит говорить на интервью, чего категорически не стоит делать. Мне кажется, тоже нужно для котов что-то такое сделать. То есть категорически нельзя говорить что-то вроде: «Ну, вы знаете, я курицу люблю, но вообще-то я больше по рыбе». Точно не устроишься на работу.
0: По пути вместе с Душевным радио.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
1: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: Вы слушаете душевное радио, это были Fancy After Midnight. После полуночи даже страшно представить, что сегодня будет твориться после полуночи, учитывая, что сегодня пятница. Вот когда, как не сегодня, нужно отрываться, ну и дать волю фантазии. Тем более целые выходные впереди, чтобы немножко прийти в себя. Вам легкой пятницы и приятного завершения этой трудовой недели. Выходные начинаются сегодня, ну и в этом часть, как и обещал, немножко поиграем. Тем более, знаете, чай может и остыть, поэтому давайте разыграем его прямо сейчас. Набор чая Такамори достанется тому, кто первым справится с моим заданием. Оно несложное. Скорее на внимательность. Скажите ко мне, какая из этих трех песен, которые вы сейчас услышите в эфире, уже появлялась в этом музыкальном часе? Что звучало последние полчаса? Достаточно отправить единицу, двойку или тройку в чат душевного радио. Возможно, здесь были Eruption, One Way Ticket. Ну, а может быть, здесь пел для нас Николай Носков? Ну, или это были Los Lobos? Возможно, они, кстати, были в эфире. Кого мы слушали последние полчаса, расскажите мне. Чат душевного радио к вашим услугам. Не надо писать название исполнителей, достаточно отправить единицу, двойку или тройку. Очень скоро итоги подведем, но еще расскажу, можно ли засчитывать кофе в суточную норму жидкости, что говорят диетологи, мы уже скоро в эфире.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
2: При поддержке душевного радио.
5: Размер платежа имеет значение.
6: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
6: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе «Трейдинг» на Белинвестбанк.бай.
6: И по телефону 146.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем доброго дня. Ну и подводим итоги уже прошедшего конкурса. Да, очень быстро он закончился. Много вариантов, много неправильных, много правильных. О чем я? Мы слушали три отрывка, да, разные песни. Выясняли, какая из этих песен уже появлялась в этом музыкальном части. Только одна звучала. Возможно, это были «Eruption», «One Way Ticket». И здесь звучал для нас, исполнял свою песню Николай Носков. Ну или вполне возможно, это были Лос Лобос, Ла Бамба. Я вам так скажу, не вполне возможно, это именно были Лос Лобос. Трек, который называется Ла Бамба. В начале часа они появлялись. Алана, я вас поздравляю. Вы сегодня оказались первой. Аплодисменты в вашу честь, только в вашу честь звучат. Получается сегодня набор чая Такамори. Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Спасибо за участие.
1: Полезный вечер на душевном.
0: Да, ну, кому-то сегодня, кстати, вообще не до чая, кому-то кофе подавай. Ну вот хорошие новости для тех, кто пьет кофе так, будто это его единственный способ оставаться человеком. Ну вот, немножко на меня, да, похоже. Оказывается, кофе тоже засчитывается в суточную норму жидкости. Представляете? Ну, полностью заменить им обычную воду не получится, да и не стоит это делать. Важно следить за кофеином. Для большинства здоровых взрослых ориентир 400 миллиграммов в сутки, ну, до 400. Это примерно 3-4 чашки заваренного кофе объемом 240 миллилитров. Все зависит от крепости напитка и индивидуальной чувствительности. Слушайте, у меня подруга, она пила 15 чашек кофе в день. Это чистая правда? Почему я о ней говорю в прошедшем времени? Все с ней хорошо. Просто вот полгода назад виделись. Она говорит: Дим, я на диете. Я говорю: на какой диете ты хорошо выглядишь? Она говорит: я просто вместо 15 пью уже 10 кружек кофе. И вы знаете, я подумал, главное, чтобы она не слышала вот эту новость, потому что диета может закончиться, не успев начаться.
1: Полезный вечер на душевном.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Горячее предложение в три цены. По 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс. Клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш. Освежающий мятная. 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные Шевалье Дюваль, Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Новый сезон на душевном радио.

0: Да, это душевное радио. Мы с вами совсем ненадолго попрощаемся. Тем более, что Дарья Утюжникова очень уж хочет в эту студию познакомить нас всех со свежим выпуском новостей. Через 7 минут встречайте ее. Ну, еще и погоду обсудите. Ну, а я очень скоро расскажу вам об идеальном способе согреться этой осенью. Кстати, автомобильная новость из Китая будет. Дождитесь. Очень интересная, курьезная, я бы сказал, новость. Все очень скоро, еще со следующего часа здесь музыка в дорогу. Ну и еще, слушайте, ну сразу столько всего, разыграем килограмм пирога, что ли. Представляете, все это уже совсем-совсем скоро в нашем эфире, поэтому не забудьте вступить в чат душевного радио в Телеграме. Это можно делать уже прямо сейчас. Вам доброго вечера.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет!
3: С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В СНГ решили скоординировать переписи населения, передает Билд, а проект решения был внесен Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. В документе предлагается провести очередные переписи населения в государствах-участниках Содружества в максимально близкие к 2030 году сроки, принять меры по поддержке всемирной программы переписи населения и жилищного фонда, согласовать и утвердить в 2027 году перечень социально-экономических и миграционных показателей. Напомню, в Беларуси перепись населения проводится раз в 10 лет. Прошлое состоялось в октябре 2019 года. Авиакомпания «Белавия» с момента открытия первого дальнемагистрального рейса «Минск-Санья-Минск» перевезла на остров Хайнань в Китае более 60 тысяч пассажиров. 8 октября прошлого года Airbus A330-200 отправился из Минска в Санью. Это был первый регулярный дальнемагистральный рейс в истории авиакомпании. С тех пор выполнено 236 перелетов. Кроме пассажиров доставлено также 727 тонн груза и почты. В Беларуси стартовал новый этап акции «Я и моя семья без сквернословия». Она проходит в третий раз. В период мероприятия, посвященных неделе родительской любви, будет подниматься вопрос о разрушительной силе сквернословия. Акция будет проходить во всех приходах и епархиях Белорусской православной церкви. Одна из ключевых событий – общереспубликанский открытый литературный конкурс «В гармонии с собой и миром». Вещи Майкла Джексона будут продавать в Абу-Даби на аукционе. Среди самых ярких лотов – знаменитая черно-красная кожаная куртка. Оценочная стоимость составляет от 200 до 400 тысяч долларов. Еще одним примечательным лотом станут лоферы. Их планируют продать за 50 тысяч долларов. Кроме того, в каталоге фигурируют лоферы, в которых артист впервые продемонстрировал лунную походку. Их стартовая цена – 80 тысяч долларов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, а днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом. В Гродно и Витебске плюс 13, в Могилеве 13-15 тепла. В Минске дожди и плюс 14. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
4: Подарите тепло.

0: 8-543-511-6000.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
3: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Celebrate the Love в эфире Душевного радио. Сегодня празднуем не только День любви, но и для кого-то более значительное событие. День, когда начинаются выходные. Можно вот хоть выспаться завтра, да? Хотя вот лично у меня не получается. Скажу вам честно, вот я думаю, в субботу или воскресенье посплю, ну хотя бы до 9. Это уже роскошь. Нет, все, у сына режим уже после 7 бежит, говорит, готовьте мне завтрак, я есть хочу. Я думаю, сынуля, ну хоть полчаса-то еще, а? С другой стороны, самый дорогой и любимый будильник в моей жизни. Ну что поделаешь уже, не получается выспаться. Ну, когда-нибудь потом, я думаю, да? Всех поздравляю с наступлением выходных. Они начинаются именно сегодня, то есть в пятницу. На это душевное радио в этом музыкальном часе ускоряемся, слушаем музыку в дорогу. Еще расскажу про оригинальный, очень, как мне кажется, приятный способ согреться из Китая. Новость. Ну, если вам не до этого, вам бы поесть. Вот килограмм, что ли. Разыграем уже совсем скоро, поэтому следите за эфиром. Вам доброго вечера.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057.
5: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевная радость.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, Душевное радио желает вам удачной дороги. Ну и чтобы не загрустили, не заскучали за рулем, хорошая новость для вас. Вот знаете, о чем я подумал? Ведь у нас начальство, ну, в нашей стране зачастую говорит: ребят, вы для меня как семья. Мне как-то один из директоров бывших сказал: Дим, ты вообще вся вселенная. Ну, потом как-то, да, с зарплатой проблемы были. Но и не об этом. Вот в Китае одна начальница решила доказать такие слова делом. Увидела, что сотрудники мерзнут по дороге на работу, и что она сделала? Ну вот, давайте новость почитаем. Владелица сети ресторанов подарила своим сотрудникам новые автомобили BMW стоимостью примерно 40 тысяч долларов каждый. Идея появилась, кстати, после одной зимней поездки на работу. Одна из сотрудниц приехала на электроскутере с красным от холода лицом, замерзшими ушами и руками. Но начальница посмотрела на нее, подумала: ну, если сама она может ездить в теплой машине, почему ее сотрудники должны мерзнуть? В итоге работников привезли в автосалон якобы на совещание, а там их ждал сюрприз. Новые автомобили. Кстати, машины полностью оплачены, оформлены на сотрудников. Никаких денег доплачивать не нужно. Ну и подписывать обязательства, отрабатывать подарок тоже не пришлось. Слушайте, звучит как бизнес-план, я думаю, да? Где-нибудь в ноябре-декабре, ну, попробовать на каком-нибудь самокате или на велосипеде приехать на работу, сразу к начальнику, весь красный. Не знаю, автомобиль, конечно, вряд ли получите, скорее ген. Ну, что я тебе буду теперь больничный оплачивать? Быстро иди работать.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Мебель и товары для животных покупают на Емол. Пуф складной с ящиком для хранения 31,89. Кукурузный наполнитель Пенек 65,99 за 25 литров. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
0: Душевное радио. Слушай.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого вечера, ну и удачного пути. Я надеюсь, вы уже куда-то едете, явно не на работу, на вторую или на третью. Нужно уже отдыхать, знаете, пятница, все дела. Давайте расслабляться, давайте отрываться, давайте играть. Да, сегодня разыграем 1 килограмм сладкого пирога «Штолле». Что же нужно делать? Слушайте, каждый вечер я называю вам три слова, три ассоциации с какой-то загаданной личностью или персонажем. Сегодня будет специальная игра, как вы понимаете. Сегодня я вам честно говорю, я загадал пирог. Ваша задача угадать, какой именно. Ну, имеется в виду не мясной, там, овощной, нет. Ну, есть разные, да, названия пирогов, есть и виды. Кулебяка, есть шарлотка, штрудель, да что угодно, чизкейк даже в какой-то степени это пирог. Вот мне интересно, а точнее вам должно быть интересно, какой пирог я загадал сегодня. Я дам вам три слова, мои ассоциации, подсказки, скажем так. Ваша задача в чат «Душевного радио» отправить название, ну, точнее, вид этого пирога. Как он называется? Если справитесь первым, получите килограмм пирога, что ли. Причем сладкого, вкусного, ароматного. Но, как обычно, они по-другому не умеют. Итак, послушайте, пожалуйста, мои подсказки, ну и решить, какой вид пирога я загадал сегодня. Итак, первое слово — «свадьба». Второе слово — «слои». Слои, да. Ну и третье — это птица. Как вы думаете, какой пирог я загадал сегодня? Чат «Душевного радио» к вашим услугам. Давайте быстрее.
1: «Душевное радио». Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Ну что, я думаю, самое время подвести итоги конкурса. Сегодня разыгрывали килограмм сладкого пирога, что ли. Ну, слушайте, ну что за чудо? Так вкусно это все. Вот хочется прямо самому забрать это все, но нет, мы честны с вами, поэтому разыграли. Вопрос был несложный, а может быть, знаете, и непростой. Три слова, три мои ассоциации. Вам нужно было угадать, какой именно пирог я загадал сегодня. Ну, варианты а-ля мясной или овощной, или вегетарианский я не принимал. Нормальные пироги, да, кулебяка там, что там еще, шарлотка и так далее. То есть именно вид пирога, название его. Итак, три слова: свадьба, слои и птица. Ну, смотрите, давайте по порядку. Свадьба. Традиционно этот пирог еще в старину пекли на русские свадьбы. Жениху украшали фигурками людей, ну, а невесте цветами. Слои. Это было второе слово. Ну, внутри вот этого пирога начинки разделяются тонкими блинами. Ну и птица. Название пирога напрямую связано с куриным мясом. Что ж вы тут понаписывали? Давайте почитаем. Каравай, считает Сергей. Алексей туда же. Вот каравай хотят они. Птичье молоко от Александра вариант. Роман туда же. Свадебный пирог, написала Елена. Елена, хитро, но нет. Что еще из неправильных вариантов? Слойка. Это Елена. Мишутка написал каравай. На самом деле, как выяснилось, все эти слова идеально подходят, может быть, и к некоторым, и к нескольким пирогам, но в первую очередь, конечно же, курник. Юлия Б. или Юлия Б. Слышите? Это не просто аплодисменты, я не просто случайно нажал, они для вас. Специальные только. Я вас поздравляю, вы сегодня оказались первой с правильным вариантом. Именно курник я загадал сегодня, но я вам честно скажу, не так давно брал я в одном заведении, но не будем ему антирекламу делать, курник. Что-то я там слоев не нашел. Вот прям слои, блины какие-то, но с другой стороны, а чего я хотел за 5 рублей, да? Все-таки хотелось бы когда-нибудь настоящий курник-то попробовать, а? Ну ладно, это я уже буду мечтать, когда пойду домой. Юлия Б., я еще раз вас поздравляю, вашей дочке привет, с вами свяжутся, все расскажут, как вы сможете забрать такой ценный, такой вкусный, ох, все завидуем вам приз. Ну и спасибо большое за игру, дальше в нашем эфире музыка. Ну и не только, кстати, поздравьте маму вкусно, щедрые пироги, что ли, ко дню матери, доставка прямо из печи домой к семейному столу, звоните 79 78, ну и заказывайте на сайте Штолле.бай. Удачи!
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на «Лото.бай».
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Это душевное радио. Еще 7 минут здесь. Музыка в дорогу. Дальше приветствуем Дарью Утюжникову. Новости и погода. Может быть, Дарья тоже хотела бы собираться потихоньку в дорогу, но поработает для вас. Вот обновим новостную ленту уже совсем скоро в эфире. Ну а дальше, в следующем часе, дам вам личную кинорекомендацию на этот вечер. Да, пятница, да, не до фильмов, но кто-то и дома остался. Ну, еще расскажу о редкой Феррари, которую выставили на аукцион. Сколько за нее хотят? Нереально.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель, Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.

0: радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компей Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. В Содружестве независимых государств 2028 год объявлен годом социального развития и качества жизни, а 2029 – годом транспортной связности Содружества. Такие решения приняты в Туркменистане на заседании Совета глав государств СНГ, передает Белта. Мероприятия будут направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в социально-трудовой сфере, обмен опытом и положительными практиками по вопросам социальной поддержки населения. В год транспортной связности СНГ акцентируют внимание на развитие путей сообщения, логистических цепочек и транспортных услуг. Контингенты УДКБ прибывают в Беларусь. Союзники из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в плановых учениях. Маневры пройдут с 12 по 16 октября. Состоятся два мероприятия. В ходе командно-штабного учения «Нерушимое братство-2026» военнослужащие отработают вопросы подготовки и проведения миротворческих операций. Также союзники примут участие в специальном учении «Барьер-2026». Здесь отработают вопросы ликвидации источников биологических угроз. Ежегодно с 14 по 21 октября в Беларуси отмечается неделя родительской любви, объединяя День матери и День отца. О портретах среднестатистических родителей рассказали Белта в Национальном статкомитете. Мама чаще всего состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование. Отец женат, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, а также работают в обрабатывающей промышленности или в строительной сфере. Специалисты московского зоопарка создали уникальное мобильное приложение на базе нейросетей. Оно предназначено для диагностики болезней у редких хищников. Цифровой ассистент уже успешно идентифицирует патологию у белых медведей и леопардов, а в скором времени его базу пополнит информация об амурских тиграх. Теперь врачи смогут просто навести камеру смартфона на поврежденный участок тела животного и мгновенно получить профессиональную консультацию от виртуального помощника. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, а днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом. В Гродно и Витебске плюс 13, в Могилеве до 15 тепла. В Минске завтра дожди до 13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
6: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
6: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
6: И по телефону 146.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Это были Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad. Сказка пошла не по плану, но, знаете, сегодня пятница, и нам как-то с вами, мне кажется, не до сказок. Давайте все-таки вернемся в реальность и порадуемся этой самой пятнице. Вы скажете, ну осень, ветер сумасшедший сейчас в Минске. Но, я вам скажу, выходные. Вот что нас согревает не только в этом часе, не только сегодня вечером, но и ближайшие два дня, даже чуть больше. Поэтому поздравляю с тем, что можно официально никуда не идти, можно только отдыхать. С вами Дмитрий Кустов. В ближайшие 50 минут мы с вами тоже скучать, грустить не будем. Будем согреваться. Музыки много хорошей. Еще кино на вечер, вот эта рубрика. Порекомендую вам какой-нибудь классный фильм, если вы сегодня все-таки решили остаться дома и не поехали за город, ну, к примеру, ну, или в гости, посмотреть хорошее кино. Ну, и еще очень скоро расскажу о какой-то редкой Феррари, которая сейчас поступила на аукцион. Сколько за нее просят? Ну, какие-то сумасшедшие деньги. Ну, вот, кстати, будем следить, узнаем, продадут или нет. Все в ближайшие несколько минут.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Подарите тираж.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Вы слушаете Душевное радио, ну и чтобы ваша дорога была веселее и интереснее, новость вам подобрал. Вот знаете, есть машины с пробегом, которые дешевеют, а есть Феррари, которая проехала несколько тысяч километров, теперь за нее хотят 15 миллионов долларов. Ох, на аукцион выставят редкую Феррари Дайтона SP3. Предварительная оценка до 15 миллионов от 10. Кстати говоря, тоже неплохой такой, да, разброс. Всего, кстати, выпустили 599 таких суперкаров. Но у этого экземпляра особая история. Его изначально построили как заводскую тестовую машину, но затем использовали для презентации и работы с прессой. Ну а что там под капотом? Ну, очень быстренько атмосферные V12 объем 6,5, ну и 829 лошадей. До этого Феррари, кстати, принадлежала самой компании, но теперь ее выставляют на торги в Лондоне уже в конце этого месяца. Слушайте, представляете, вот изначально она стоила чуть больше 2 миллионов. Подзаработала. Я думаю, знаете, вот если бы эта Феррари была человеком, мы вполне могли бы сказать, что заработала себе на безбедную старость.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Что на ужин?
3: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
2: Что на ужин?
3: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке душевного радио.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Юритмикс в эфире душевного радио Sweet Dreams. Ну, кому-то сладких снов, а кому-то бурной такой травной пятницы желаем. Я думаю, нас таких много, вы уж там отдохните хорошенько. Выходные, они всего раз в неделю. Вам легкого вечера. Сегодня у нас 9 октября. Ну и посмотрел, какие праздники. Вот буквально одним глазом. Сегодня отмечается Всемирный день почты, Всероссийский день чтения, еще день отражений в лужах. Ну, это надо еще лужу тут попытаться найти. Вроде как дождя пока нет. С утра был, да. Но самый интересный праздник сегодня отмечается — Всемирный день яйца. Почему самый интересный? А я вам скажу. Потому что секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепотка уюта, хорошая музыка и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Да-да. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам, ну и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Так что, если вы думали, ну как-нибудь завтра поищу, нет. Еще раз, сегодня Всемирный день яйца. С этим нужно что-то делать. Дальше музыка, ну и скоро здесь кинорекомендация на этот вечер. Все в рубрике «Кино на вечер», не пропустите.
1: В ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться, в ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Это душевное радио, ну и спасибо Бон Джови, хочется сказать, за то, что этим вечером мы не спим. Bad Medicine. Ну, я думаю, знаете, не все сегодня в гости едут или на природу, но вы смельчаки, кстати, если решили все-таки на природу поехать. Кто-то и дома остался с книгой любимой или сериалом, или фильмом, но, может быть, думает, вот кто-нибудь бы мне дал какую-нибудь кинорекомендацию, классный фильм бы хотелось посмотреть. Даю. Фильм называется «Жизнь Чака». Нагремел, нашумел этот фильм, но по собственному опыту, опыту своих ребят, знакомых, скажу, что, несмотря на то, что фильм гремел пару лет назад, но не все посмотрели. Посмотрите. «Жизнь Чака» 2024 года. Ну вот представьте, что мир постепенно рушится. Интернет исчезает, происходят катастрофы, никто не понимает, что вообще случилось. Ну и посреди всего этого появляются рекламные объявления с одним и тем же человеком. Там написано: «Спасибо, Чак, за 39 прекрасных лет». О чем этот фильм? Фильм, во-первых, основан на повести Стивена Кинга. Но это не привычный Кинг с монстрами и ужасами, нет. Это история одного человека, рассказанная необычным способом. О детстве, любви, потерях, случайных встречах, но и о том, сколько всего может уместиться в одной единственной человеческой жизни. На самом деле, если бы вы у меня спросили, почему обязательно на 100% стоит посмотреть этот фильм, я бы сказал так. Этот фильм умеет удивлять, смешить, ну и внезапно попадать в очень какие-то личные, такие сокровенные переживания. И очень неплохо напоминает, что жизнь состоит не только из больших достижений. Иногда самые важные моменты — это танец на улице, кстати, он там есть, разговор с незнакомцем, ну или вечер, который ты даже не собирался запоминать. Посмотрите, как мне кажется, очень классную драму, которая называется «Жизнь Чака», вышла в 2024 году. Не ждите мега-супер-пупер шедевра, но на один вечер просто идеально.
0: Кино на вечер.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
4: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
5: 16+.
3: При поддержке душевного радио.
6: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
7: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Радио. Слушай свое.

Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: что, остается отправить вас в выходные, да поскорее. Пожелать, чтобы вы хорошо отдохнули, релакснули, да, набрали сил перед новой трудовой неделей. Вам хорошего вечера, мы с вами услышимся уже в понедельник в 16 часов. Меня зовут Дмитрий Кустов, спасибо, что эти 3 часа вы провели в моей компании. Я надеюсь, эти выходные запомнятся в хорошем смысле. Ну вот в понедельник и расскажете. Приятного вечера, кому-то на будущее доброй ночи и пока.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказал в завершении официальной части своей речи на саммите. «В этом плане нам надо серьезно поработать. Мы готовы участвовать», — заявил белорусский лидер. Сегодня в стране стартовала регистрация на первый модуль репетиционного тестирования. Как отметили в Министерстве образования, в этом году испытание будет проходить как единый 8-месячный курс. Абитуриентов ждут 3 последовательных модуля. Первый из них продлится с октября по декабрь. С 15 октября начнут работать пункты проведения тестирования. Формат с тестированием на бумажных бланках сохранится. Еще одна новинка – виртуальный помощник РИКЗИК в личном кабинете. Он будет сопровождать абитуриентов на протяжении всего тестирования и поможет избегать технических ошибок. Квадратный метр жилья в столице за год подорожал на $500. Как сообщают Минск Новости, в сентябре средняя цена квадрата жилья составила $2330 за один квадратный метр. Рекордную цену квадрата зафиксировали в жилом квартале на улице Тимирязева. За каждый метр объекта покупатель заплатил $6433. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Температура ночью составит от 4 до 10 тепла, днем в Бресте и Гомеле до 16 с плюсом. В Гродно и Витебске плюс 13, в Могилеве до 15 тепла. В Минске дожди и до 13 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах записали.

0: Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

«Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет. Это только начало.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

0: Карамелька? Да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сверим время. 20 часов.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: деньгами проблемы, вот Махон есть.
1: Ну, спасибо. Не за что.
2: Танцплощадка.

0: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Сверим время. 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Can't touch this.

0: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.